Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ Радио. That's just

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 15 до 21 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем сообщили в Нацбанке и какую программу запустит компания «Бентли».
0: Новости.
1: Необходимо взять на контроль расследование атаки дрона на автобус с белорусскими гражданами. Соответствующее поручение глава государства дал государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу. Глава государства подчеркнул, что стране нужна истина, поскольку появляется множество конспирологических версий. Александр Лукашенко заявил, что правда будет установлена в любом случае, и это не станет большой проблемой. Расследование проведут совместно с российской стороной, которая уже выразила готовность помочь. Перечень поврежденных монет, которые теперь подлежат обмену, расширили в Беларуси. Решение принял Национальный банк. Теперь обменять можно монеты со сточными участками, надпилами, сквозными отверстиями и следами удаления металла, если на них сохранилась возможность определить номинал и принадлежность к белорусским деньгам. Также замене подлежат монеты, разделенные на кольцо и сердцевину, и повторно соединенные, даже если их части совмещены не полностью. Одновременно Нацбанк уточнил требования к воспроизведению изображений банкнот.
0: К новостям в мире.
1: Германия направит Украине 400 миллионов долларов в рамках двух программ военной помощи. Об этом заявил министр обороны Федеративной Республики. Из этой суммы половина пойдет на боеприпасы для систем противовоздушной обороны. Остальные деньги выделят на закупку ракет для зенитных комплексов «Патриот». Как отметили в оборонном ведомстве, с соответствующей просьбой к Германии обратилась украинская сторона. И к новостям регионов. Церемония награждения победителей областного конкурса среди журналистов и редакции прошла в Мяделе. Заместитель председателя Минобл-исполкома Александр Илесевич вручил награды более чем 20 участникам и поблагодарил их за искреннее отношение к профессии. Лучшим печатным средством массовой информации Минской области признана редакция газеты «Жодинские новины». Победителей определили в нескольких номинациях, в том числе за лучшие материалы общественно-политической тематики и лучшие фото и видеоматериалы. И в завершении выпуска. Компания Bentley объявила о запуске программы Bespoke Series. В рамках нее эксклюзивные автомобили будут выпускаться сезонными коллекциями по аналогии с индустрией моды. Первая серия будет представлена в следующем году, а ее тираж ограничит сотни экземпляров. Для покупателей подготовят 6 уникальных цветов кузова и специальную отделку интерьера. Каждый автомобиль получит индивидуальный номер и персональный чехол для хранения. Таким образом, британский производитель внедряет практику люксовых модных домов в автомобильный бизнес.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте, о развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: 7:09. Доброе утро, Минск!
2: С добрым утром, город, и, наконец, пятница!
1: Да, это «Минская волна», мы, Женя Тихонов и Юлия Умарова, мы здесь, чтобы разогнать утро без всяких там лишних сует.
2: За окном уже вовсю светлеет, и кажется, что сам воздух сегодня заряжен не просто кофеином, а каким-то предвкушением.
1: Да, потому что сегодня можно никуда не торопиться на полной скорости. Сегодня можно выдохнуть и просто получать удовольствие от того, что впереди еще два дня тишины и свободы.
2: Вот мы, как никто, да, утренние ведущие ценим. Да и, в принципе, люди, работающие
1: все
2: в медиасфере, да, ценим тишину и свободу на выходных. Но не будем вам рассказывать, какой сегодня замечательный день. Вы и сами это чувствуете. Мы просто составим вам компанию.
1: В этом эфире только та музыка, под которую хочется отбивать ритм пальцами по рулю. И, конечно же, в принципе, игры, наши новости, которые, ну, на самом деле, аппетит к жизни не испортят, лучше, это пятнично, это очень необходимо.
2: Именно так, поэтому включайте приемники погромче, включайтесь сами, просыпайтесь. Это утро наше общее приключение.
1: Итак, мы начинаем, слушаем «Минскую волну» и не пропускаем новости о погоде.
0: О погоде.
2: И, кстати, о ней. По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха утром и днем от 21 до плюс 27.
1: Вполне неплохо. В Минске также переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром от плюс 16 до плюс 19, днем до плюс 24.
2: Ну вот это я понимаю, летнее настроение на выходные гарантировано. Поэтому спасибо июню, что без минусов, и на этом спасибо.
1: Спасибо,
2: да.
1: Что без снега, это тоже очень хорошо. Ага. Гололедица не обещает. Это уже приятно. В общем, но обещают, что сегодня мы даже увидим солнце. Эко-невиды для лета. А вот, кстати, солнце в виде нашего плана на этот час.
2: Итак, друзья, успокоят или взбаламутят нас звезды, сегодня узнаем под конец часа с нашим фирменным гороскопом на удачу.
1: А также отправимся в сказочный мир в середине часа. В рубрике «Вылети, ты поймаешь» разыгрываем сертификат в Pixeland.
2: И уже с минуты на минуту поделимся, почему миллион человек получили шанс стать законными жителями Испании.
1: Секундочку, наши имена там есть, если что?
2: А вот мы узнаем сразу после музыкальной паузы все сводки данных.
1: Да, поэтому объявляем пятницу на МВ Радио. И да, она будет музыкальной.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Разбор полетов.
1: И, пожалуй, с утра пораньше начнем с новости, которая звучит из самой Европы.
2: Ну-ка.
1: Ну вот представьте, друзья, вы мечтали, как махнете в Барселону или на Тенерифе, закажете паэлью, будете гулять по набережной, и тут выясняется, что в Испании сейчас происходит то, что может немного изменить ваши планы. А именно, Испания проводит крупнейшую амнистию для нелегальных мигрантов.
2: Вас, наверное, может озадачить, а что это значит вообще?
1: Сейчас разъясним.
2: В общем, да. Цифры, которые приходят из Мадрида, немного ошеломляют. Точнее, просто ошеломляют. Ожидали, что за статусом обратятся около 500 тысяч человек. Но вот реальность превзошла все прогнозы по данным на эту неделю. Заявки подали уже более 900 тысяч человек. И до окончания приема заявок 30 июня их может стать более миллиона.
1: Почему так много, спросите вы? Да потому что в стране, где население уже приближается к 50 миллионам, каждый пятый житель — это мигрант. До 90% новых рабочих мест в последние годы занимают именно иностранцы. Без них экономика Испании, будем говорить честно, особенно в сфере туризма и услуг, просто застопорилась бы.
2: Мадре миа. Теперь о том, что все это значит. Чтобы получить вид на жительство на год, нужно доказать, что ты находишься в стране до 1 января этого года и не имеешь криминального прошлого. Но, конечно, есть и обратная сторона. Оппозиция уже бьет тревогу, что такие меры могут спровоцировать новый поток нелегалов через море.
1: Однако факт остается фактом, что в Испании сейчас создан прецедент. Страна, которая в последние годы принимала не меньше мигрантов, чем Италия или Греция та же, пошла на масштабную легализацию.
2: Да, вот как это реагируют на это другие страны Европы, большой-большой вопрос. Ну, а ясно одно, что прямо сейчас в Испании пишется новая глава европейской миграционной политики. И забавно, да? Чем ближе к северу, тем больше вот этих вот отказов от мигрантов.
1: Именно.
2: Но вот
1: так.
2: Испания распростертыми объятиями скажется, мне кажется, на них скажется.
1: Поэтому, если вы планировали отпуск на испанском побережье, увы, как бы ничего страшного, пляжи и паэли никуда не денутся, просто теперь их будет делить с вами еще пара миллионов новых законных жителей. Подумаешь, ну.
2: Ну что же, в любом случае, поскольку мы люди заинтересованные абсолютно в каждой стране и то, что там происходит, будем внимательно так посматривать за развитием событий, слегка прищурив глазки. Ну а пока отличной всем пятницы, хороших новостей. И, кстати, хорошая новость в том, что через небольшую музыкальную паузу мы с вами поиграем и отправимся в страну под названием Пиксиленд.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит «лучшее».
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что ж, надеемся, что наши слушатели уже подготовились к пятнице и к выходным. Ну, в том плане, что маршруты отдыха составлены, а карт-бланши получены. Ну вот лично скажу, как бывает у нас у мужчин, что вот примерно всегда так. Все планы и подарки в последний момент. Так что, если вы попали именно вот в нашу мужскую струю сегодня, то и разыграем досуг для тех, кто, ну, просто не успел о нем подумать.
2: Абсолютно для любой целевой аудитории, которая нас прямо сейчас слушает. Но то-то мы, девочки, уже в среду знаем, в каких туфлях будем стоять в очереди за кофе в пятницу,
1: да,
2: с утра.
1: Особенно если выходим на работу только в четверг, да, Юленька?
2: Ну а что, у нас все расписано, Жень, по цветам, по астропрогнозу. Так что давайте уже разыгрывать этот досуг, а именно Пиксиленд, развлекательный центр для всей семьи.
1: Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж. Без выходных с 10 утра и до 10 вечера.
2: Звучит отлично, бодро, такое мы любим. Ну а вам рекомендуем послушать нашу сводку правил для того, чтобы стать обладателем билетов Pixieland.
1: Итак, нужно внимательно слушать музыку на МВ Радио, потому что там, где-то в треках, мы спрятали секретную фразу. Как только вы ее услышите, блестяще, тогда присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307.
2: Ну что же, первый самый точный окажется в числе молодца и заберет подарок. Поэтому желаем удачи каждому. Пусть будет музыка с вами, ну а заодно и удача.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, 7.41. Нам бы вообще по-хорошему каждому наградной лист именной предъявить за то, что мы сегодня в пятницу смогли хоть как-то еще функционировать в это время. Ну, мало того, что функционировать, так еще и на работу мчаться по своим делам там. И, не знаю, по-моему, мы все герои.
2: На тебе медаль шоколадную, выпей с чаем.
1: Хотя бы шоколадную.
2: Ну, слушайте, друзья, надеваем и объявляем легкую пятницу. Действительно, она у нас улетная. Подводим итоги нашего интерактива «Вылетит и поймаешь». И видим, что новое утро, новое начало, а значит быть добру и быть хорошему дню.
1: Конечно, также это и новое настроение. Так что открываем наш гардероб вайбов и выбираем легкая пятница. И вперед. А вот не зря я говорю про наградные листы, потому что у нас такой есть. Сегодня самым первым и самым точным, точнее, самый первый.
2: Так. Почетная грамота награждается.
1: Почетные билеты в Pixieland получает сегодня у нас Наталья, номер которой заканчивается на 3043. Наталья, мы вас поздравляем от имени всей нашей огромной дружной редакции «Минская волна» с вашей победой. И напоминаем, что будьте на связи, скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать ваш подарок.
2: А именно билеты в Pixieland, развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн с 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, а также самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Ну что же, мне кажется, что мы как минимум немножечко растормошили наше настроение.
2: Бодрились, да.
1: Бодрость подняли у всех, кто слушал, кто играл. Ну и, конечно же, с таким настроением куда проще узнать наш гороскоп от звезд, который будет через несколько музыкальнейших треков.
2: А пока будем счастливы с Артик и Асти.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: А знаете, друзья, психологи говорят, что с ожиданием выходных наш мозг уже начинает вырабатывать гормоны радости, даже если мы только что пришли на работу. И ничто нам не испортит пятничное настроение. Надеюсь, гороскоп будет солидарен с этими мыслями психологов, поэтому давайте посмотрим, что у знаков зодиака сегодня на повестке дня.
2: А легко, мы это можем. Овны, сегодня отличный день, чтобы устроить себе небольшую цифровую детоксикацию и поменьше заглядывать в новостную ленту. О, поверьте, это прям очень хороший момент.
1: Уезжай в деревню, покупай козу, по крайней мере, на 2 дня.
2: Ну, слушай, я как минимум на выходные хочу уехать в свой родной город, так что великолепно, все сходится.
1: Итак, тельцы, сходится ли у вас? Этот день потребует от вас умения быстро переключаться с одной бытовой задачи на другую. Возможно, небольшие незапланированные траты, но они принесут радость.
2: Вот это уже хорошо. Близнецы, сегодня вам будет трудно усидеть на одном месте, поэтому планируйте день с учетом вашей высокой активности.
1: Раки, идеальный момент для того, чтобы побаловать себя чем-то приятным без всякого повода. Отложите сложные энергозатратные дела на следующую неделю. Нам это всем не надо сегодня, раки.
2: Львы, этот день покажет, насколько важно уметь делегировать обязанности и доверять тем, кто находится рядом.
1: Доверяй, но проверяй. Девы, сегодня вам захочется ясности и конкретики во всем, поэтому не стесняйтесь задавать прямые вопросы.
2: Хорошо, так, сегодня так, дальше у нас идут весы,
1: весы,
2: да. Это хороший день для того, чтобы пересмотреть свои привычки и отказаться от того, что забирает много энергии.
1: Например,
2: Юля,
1: от работы.
2: Я читаю тебя по глазам уже, наверное, даже где-то по губам, поэтому, пожалуйста, может, не надо.
1: Ну, я подумаю.
2: Я не могу.
1: Я не могу остановиться. Итак, скорпионы, постарайтесь не реагировать на чужую суету и сохраняйте внутреннее спокойствие в любой ситуации.
2: Великолепный прогноз. Стрельцы, сегодня вам стоит быть внимательнее к деталям при заполнении любых форм, оплате счетов или отправке писем.
1: Козероги, вам будет легко находить общий язык даже с самыми капризными и требовательными людьми. Используйте это время для решения вопросов.
2: Водолеи, хороший день для того, чтобы вернуть долги, если они есть, или отдать вещи, которые вы одалживали.
1: И рыбы, доверяйте своим ощущениям. Интуиция в этот день будет работать как никогда четко. Если внутренний голос подсказывает вам решение, не сомневайтесь, действуйте.
2: Ну и мы вместе с рыбами тоже будем действовать. Такой вот был наш гороскоп на сегодня, на пятницу, на 19 июня. Ну а какой же будет выпуск новостей на этот час, это мы узнаем через несколько минут вместе с Екатериной Гунько.
1: Дожидаемся.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где ограничат движение сегодня и в какую сферу внедрили нейросеть.
0: Новости.
1: Беларусь проведет собственное расследование атаки беспилотника на автобус с гражданами нашей страны в Брянской области. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Соответствующее поручение дал президент Беларуси. Госсекретарь напомнил, в нашей стране достаточно возможностей для оздоровления детей и рисковать в неспокойной обстановке не стоило. Как только будет собрана вся объективная информация, ее представят главе государства. Александр Лукашенко держит этот вопрос на самом жестком контроле. И в продолжении темы состояние всех госпитализированных пациентов, пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, стабильное. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. 5 детей доставлены в РНПЦ детской хирургии. Один из них, самый тяжелый, остается на аппарате искусственной вентиляции легких. При улучшении самочувствия ребенка могут прооперировать. Взрослый пострадавший находится в военно-медицинском госпитале. Он в сознании, его состояние стабильно тяжелое. Медики рассчитывают, что когда состояние станет удовлетворительным, его подключат к работе с психологами.
0: К новостям в мире.
1: Глава Volkswagen подтвердил планы сократить 50 тысяч сотрудников к 2030 году. Под увольнение попадают 35 тысяч человек. Уже согласованы 28 тысяч добровольных уходов. Руководство заявило, что бизнес-модель, успешная десятилетиями, больше не работает. Заводские расходы в Германии снизились на 20%. Мощности европейских заводов сократят еще на 500 000 автомобилей. Основная причина – это падение продаж в Китае и США и снижение чистой прибыли. Прибыли на 28%. И к новостям в регионе. Дорожное движение временно ограничат в Логойском районе сегодня. Ситуация затронет 28-й километр автомобильной дороги М3 Минск-Витебск вблизи деревни Манчаки. Там проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с 11 до 13 часов. В это время движение всех видов транспорта ограничат в обоих направлениях. Госавтоинспекция рекомендует водителям планировать время и маршруты поездок с учетом такой информации. И в завершение выпуска косметическая компания L'Oréal объявила о партнерстве с OpenAI. Вместе они будут разрабатывать инструменты для персональных рекомендаций. Искусственный интеллект поможет покупательницам подбирать уход и макияж с учетом цветотипа и особенностей кожи. Также нейросеть пригодится для виртуальной примерки декоративной косметики. Подобное соглашение уже есть и у других представителей сферы. Аналитики отмечают, что все больше бьюти-брендов делают ставку на цифровые технологии, чтобы удержать внимание взыскательного покупателя.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Доброе утро, пятницы.
5: Доброе.
4: Привет всем тем настойчивым людям, которые двигают жизнь вперед.
5: Hello.
4: Без вас не заработают заводы, не откроются магазины, не поедут автобусы, не нальют кофе в любимой кофейне. Настойчивость, знаете ли, города берет.
5: Ну, мы тоже, Юлия Умарова и Женя Тихонов,
4: милые
5: идем
4: камшиты.
5: Вместе с вами, конечно же. Все мы желаем такой же настойчивости, которая нужна, чтобы взять этот город, скажем так, за самое его нутро. Сегодня, кстати, будет день еще длиннее, чем прошлую пятницу.
4: Факт.
5: То есть, светает еще раньше, темнеет все позже. Природа тоже настойчиво тянется к лету, и мы вместе с ней.
4: Да, поэтому оставайтесь на волне, 97.4 FM, пятница, 8 утра, и это только начало.
5: Поэтому удачи на дорогах и хорошего настроения, а все самое интересное впереди. Поэтому вот вам наш план на этот час.
4: Завершим второй час игрой. У нас есть для вас прекрасный, вкуснейший подарок
5: ами,
4: в виде
5: ами.
4: Барбекю доставки Ами Вкуснятина.
5: Да.
4: Так что не пропустите ваш шанс побаловать себя вкусным чикен-сетом.
5: А также, как говорится, обещанного 3 года ждут. Трамп дал Европе надежду, о которой мы расскажем в середине часа.
4: И уже совсем скоро поделимся праздниками и поводами на сегодняшний день, 19 июня.
5: Но хватит слов, давайте перейдем уже к музыке.
4: Поехали, доброе утро, страна.
3: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: обожаем мы листать наш бортовой журнал, особенно летом. Каждый день и так примечателен, по нашему мнению, а здесь тепло в каждой страничке.
1: Все именно так. И начнем мы сегодня отмечать с праздника мечтателей. День наблюдения за облаками. Признайтесь, вот, друзья, любите смотреть за тем, как они плывут по небу и меняют форму? Мне кажется, это забава из самого детства.
0: Да.
1: Красота. А вот глядя только вперед, бегая туда-сюда, от работы в магазин и домой, времени на прекрасное не остается. Поэтому выше голову сегодня и остановитесь. Посмотрите на небо, включите фантазию, наслаждайтесь моментом. Ведь это так важно, да, замедляться.
0: Вот даже вот строчка из песни пошла. «Взгляни на небо, посмотри, как плывут облака». Да, второй праздник у нас также связан с первым. День неспешной прогулки. Да, мало того, что у наших, скажем, походов всегда есть вектор, то есть там строго по делам, так мы еще и летим впереди транспорта. А что, если эта пятница создана для того, чтобы замедлиться? Вот почти до черепашьего шага. Вот как раз-таки можно сегодня те самые облака посмотреть, рассмотреть,
1: да,
0: пофантазировать немного.
1: Ну и последний на сегодня повод – Всемирный день детского футбола. И сейчас не столь важно, это профессиональное обучение в юношеском клубе или просто вариант во дворе, главное – само занятие.
0: Вообще, думаем, что каждый, вне зависимости от пола, играл в этот самый дворовой футбол.
1: Конечно, я тоже пинала мяч.
0: Да, вот тот самый с импровизированными воротами, наверное, да, под крики мамы, что домой пора. В общем, это получается такой вот для нас артефакт из детства, который остается воспоминанием. Увы, это как бы больше уходит на полки истории, потому что вот с гаджетами меньше стали играть, это факт, от него никуда не убежать. Ну что ж, мы надеемся, что и в Беларуси, и во всем мире еще будет очень много талантливых ребят, которые именно вот со двора принесли эту культуру.
1: Хотя, действительно, любо-дорого смотреть. Я совсем недавно проходила стадион возле дома,
0: так.
1: И детишки вышли вечером, играют там 3-2, но тем не менее, понимаешь, это приятная картина, когда не в телефонах, а с мячом в руках и вот с этими протертыми коленями.
0: Ну что ж, по-моему, это тоже прекрасные новости ты нам даешь. Однако гонки вооружений и очень мутные схемы Трампа только начинают становиться трендом, несмотря на то, что многое уже уходит на те же самые полки истории. Поэтому посмотрим, что в очередной раз хочет провернуть Америка.
1: Ну а для начала послушаем рекламный и музыкальный блок.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Ой, да, у нас тут такое дело. Трамп, оказывается, решил спасти европейское ПВО, но с одним маленьким условием.
2: Ой, сейчас будет что-то гениальное. Он что, сам ракеты клеить будет или что? Бумажные самолеты?
1: Ну, почти, почти. Bloomberg пишет, что Трамп хочет, чтобы американские компании разрешили делать свои ракеты в Украине и Европе по лицензии.
2: То есть
1: дефицитные для ПВО. Канцлер Мерц аж прослезился на G7. И говорит такое, да, это про комплексные лицензии для европейцев. Макрон подтвердил, что Трамп настаивает на мобилизационе американской оборонки.
2: Ну вот вы спросите, да, что это, или, возможно, подумаете, звучит как патриотичный подарок. Но где же подвох? Он должен быть.
1: Да, он в том, что как раз-таки великий лидер всего лишь пообещал рассмотреть. Согласия никто не давал, а именно пообещал подумать. Ну то есть, представляешь, да? Ребята, я, может быть, разрешу вам покупать мои станки.
2: Да.
1: А может быть и нет, да. Но пока все еще я чешу репу, ждите звонка. И да, за лицензию, кстати, отдельный счет платите.
2: То есть это, знаете, как в ресторане сказать: я, возможно, закажу ужин, но сначала посмотрю меню, а вы пока голодные посидите. Или я закажу, а, возможно, потом оплачу, а может нет, а может просто встану и уйду.
1: А может и не закажу, а может вы закажете,
2: интересно.
1: Я скажу вам. В общем, такой вот расклад. Поэтому Трамп сказал: мобилизируйте свою промышленность, но я только, вот скажем так, подумаю над вашим молитвами. По сути, он дал европейцам надежду и попросил их самих разогнать станки. А сам в сторонке с видом, захочу, подпишу, а пока наслаждайтесь процессом ожидания.
2: В общем-то, европейцы уже готовят цехи, а Трамп готовит новое заявление, что он передумал. Классика жанра. И в итоге что? Если рассмотрят, угадайте, кто не в выгоде?
1: Страны, которые согласятся на этот мув. Странно, что если простые ведущие на Минской волне сразу видят разводку невооруженным взглядом, то что делать? Делают вообще, в принципе, политики. Непонятно.
2: Это большой-большой вопрос,
1: да,
2: что делают
1: секрет.
2: Политики. Ну, а мы знаем, что будем делать в ближайшее время. Послушаем музыку, а после разыграем вкуснейший чикен-сет от барбекю-доставки «Ами Вкуснятина».

0: шифра бот. Итак, смотрите, мы в ритме вальса, раз, два, три, дошли до нашего шифр-работа. Выигрыш сегодня будет летним и по-настоящему пятничным.
1: Пятничный кураж, так сказать. Выигрыш уже действительно дышит в затылок. Берите его, пока горячий, потому что сегодня на кону подарок чикен-сета от Амиями. Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Амиями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
0: Ну что ж, отлично. Мне кажется, что у многих, кто слышал именно доставку Ами вкуснятина, да, то в таком случае уже и живот начал как-то работать, и есть захотелось. Поэтому предлагаем его выиграть сегодня. Итак, что нужно сделать? Это зайти в наш Инстаграм, там есть история с эмоджи. Угадать, какое выражение мы сегодня зашифровали, и прислать свою догадку нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Также можно и в Инстаграме ответом на эту же самую сториз. Пометка. Главное добавить ваш номер телефона, чтобы мы быстрее смогли с вами связаться, и потому что выходные скоро уже.
1: Собственно, да, это все наши условия интерактива. Еще единственное, главное оказаться сегодня под номером 19. Это игровое число. Будете под ним, заберете без проблем вкуснейший чикен-сет.
0: А там и Ями, конечно же. Вот смотрите, даже дадим небольшую подсказку, потому что
1: Юля
0: сегодня не очень-то справилась. Итак, с нами такое бывает, когда мы работаем в пятидневку.
1: Да, что у нас там в голове, какие мозговые процессы происходят?
0: Или
1: пишите
0: не происходят
1: догадки
0: вообще.
1: Догадки. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307.
0: Ну а пока мы пойдем искать того самого 19-го человека, музыкальная пауза специально для нас.

0: Шиф работ.
1: 8 часов 50 минут, друзья, и к этому часу мы хотим только лишь одного, чтобы наша голова была чиста, как белая листа, чтобы прожить этот день с чистой совестью. Ну, а если у вас вдруг так случилось, сложилась каша в голове, желаем, чтобы она была только на тарелке.
2: Да, выложите ее куда-нибудь,
1: пожалуйста,
2: в конце концов, потому что нам в пятницу
1: ее.
2: Вот этих вот сумбуров никаких не нужно, нам наоборот нужно спокойствие. Да, все правильно, почти все правильно угадали, что это загадано. Выражение означало «каша в голове». Отлично, замечательно, ну а нам осталось лишь найти человека под номером 19, который забирает
1: нас.
2: Конечно. Сегодня им оказался пользователь Эндрю, номер которого заканчивается на 9979.
1: Да, Андрей нам написал, что у него каша в голове. Мы уже там не выясняли, какая именно: рисовая,
2: перловая,
1: овсяная,
2: гречная,
1: перловая. Да. В любом случае, кто завтракает, приятного аппетита. Ну а кто нет, то у нас прекрасные новости, потому что мы только что разыграли чикен-сет от Ами-Ями. А вы знаете, что побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями.
2: Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру плюс 375-29-239-76-76, а также в Инстаграме.
1: Ну, в отличие от Ами доставки вкуснятина, нам, новостному отделу, звонить не надо, ничего заказывать тоже. Екатерина Гунько сама лично совсем скоро появится в нашей студии и расскажет, что нового интересного произошло в мире к этому часу.
2: Сама придет, сама все сделает.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать родителям и когда пройдут зимние Олимпийские игры.
0: Новости.
1: Беларусь расширяет международные связи. Подписаны соглашения с Мьянмой, Индонезией и по линии Шанхайской организации сотрудничества. Ключевыми темами документов стали таможенное взаимодействие, защита секретной информации и финансовая гибкость. Так, например, в бюджет ШОС теперь разрешены взносы не только в долларах, но и в других валютах. Стало известно, где можно проверить безопасность детского лагеря в Беларуси. Все официальные загородные учреждения вносят в специальный реестр на сайте Республиканского центра по оздоровлению. При приемке комиссия проверяет пожарную безопасность, санитарные нормы, организацию питания, досуга и укомплектованность персоналом. Мониторинг продолжается и в течение летней кампании. Однако каждый год появляются стихийные лагеря на базе коттеджей, которые не включены в реестр и не проходили проверку. Специалисты советуют родителям сверяться со списком перед оплатой и не отправлять детей в непроверенные места.
0: К новостям в мире.
1: В ближайшее время Иран получит доступ к 6 миллиардам долларов замороженных нефтяных доходов. Об этом пишет издание Financial Times. Средства хранятся в Катаре. Они станут частью пакета финансовых стимулов для соблюдения соглашения с США. Разморозка будет происходить поэтапно в течение 60-дневного перемирия и зависит от открытия Ормузского пролива. Есть и основное условие. Тегеран сможет потратить деньги исключительно на закупку гуманитарных товаров американского производства. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска: зимние Олимпийские игры пройдут во французских Альпах. Мероприятие состоится с 1 по 17 февраля 2030 года. Столицу состязаний утвердили 2 года назад на сессии МОК в Париже. Организаторы уже представили официальную эмблему, в основе которой очертания гор. Логотип подчеркивает единство олимпийского и параолимпийского движений. Глава оргкомитета заявил: вместе они воплощают стремление дать олимпизму и параолимпизму одинаковое место, силу и видимость.
0: Новости компании.
1: Куклы с характером, девушка за рулем автобуса и хозяйка салона красоты, которая сама построила свой бизнес. Как найти призвание, которое приносит удовольствие каждый день? Истории женщин, которые рискнули выбрать свое. Смотрите в новом выпуске программы «Белорусский стандарт» в понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
5: Доброе утро, страна! Всем салют, привет!
6: Доброе утро!
5: Всю неделю мы с вами работали, решали задачи, строили планы. И сегодня, в пятницу, самое время посмотреть назад и честно спросить себя, а что же выросло из того, что мы посеяли в понедельник? Дерево ведь, как правило, познается по плодам.
6: Поэтому пришло время не только подводить итоги, но и, наверное, даже чуть-чуть вперед заглядывать. Mm-hmm. Потому что впереди 2 дня свободы, конечно, если вас не заставляют ехать на дачу. 2 дня, когда можно отдохнуть от этой самой недельной гонки и въехать в такое расслабление выходных.
5: И наша пятница, она тоже плод сладкий, заслуженный, долгожданный. Поэтому пусть она принесет вам только хорошие новости. Ну, а мы со своей стороны поделимся планами.
6: Ну и на секундочку, даже отсутствие плохих новостей – это тоже хорошая новость. Поэтому сегодня мы идем без пробок и сразу рекомендуем заглянуть к нам в Инстаграм. Там есть удобный опросник, в котором предстоит выбрать трек этой пятницы.
5: Также в середине часа расскажем, куда сходить и что посмотреть на этих выходных.
6: Ну а также через несколько минут поделимся и расскажем рецепт относительно быстрого, но очень освежающего летнего салата.
5: В студии двое, Женя Тихонов и Юлия Умарова. Всем улетного настроения.

0: Экипаж на связи.
1: Алло!
2: Вот, Юль, скажи честно, в такую жару вообще есть хочется? Ну, лично я только за то, чтобы, ну, в себя что-то холодное закинуть. Ну, может, там какой-нибудь шашлык, но это будет вечером, а сейчас утро.
3: Ну, глядя за окно, сложно назвать это жарой, но, тем не менее, мы ее очень ждем на выходных, поэтому шашлык, да, согласна, это святое, а вот на обед или перекус есть у меня в своих затворках и для нашего слушателя просто бомбический рецепт. Звучит странно, но, поверь, это хит этого лета.
2: Угу. И что это за блюдо такое? Опять кабачки хваленые твои?
3: Что, ты уже их переел? Ну да. Нет. Представь, вот сладкий ледяной арбуз. И вдруг там кусочки слоноватой феты, прямо как в Греции. Плюс мяту добавляем, руколу, капельку масла. И получается салат, реально спасает, когда за окном плюс 30.
2: Салат из арбуза и сыра?
3: А что?
2: Это же, не знаю, как десерт и закуска одновременно. А не сломается ли вкус вообще после такого?
3: Ну вот здесь и главный секрет, Жень. Соль и сладость — это же классика, как карамель с морской солью. Даже в выпечку всегда, когда делают, добавляют соль. Только здесь все свежее и сочнее. Самое классное, чтобы его собрать, тот самый салат, не нужно стоять у плиты. Буквально 5 минут, даже если ты только пришел с пляжа, с работы, есть все ингредиенты, пожалуйста, вуаля.
2: Ну, на самом деле, 5 минут — это хороший формат для всех нас. И что, много на самом деле ингредиентов будет нужно? Потому что сейчас вот записывать буду на пропуске.
3: Давай,
2: на салфетке.
3: Бери ручку. Бери салфетку и
2: рассказай.
3: Слушай. Берешь кусок арбуза, ну, грамм так 300.
2: Так.
3: Просто мякоть, без косточек. Режешь кубиками, туда добавляешь фету или брынзу, тоже грамм 150. Кидаешь туда побольше руколы, обязательно пару веточек свежей мяты. Мята, кстати, must have, без нее не то.
2: Так. А вот так, на такой случай, во дворе можно что-нибудь нарвать, верно?
3: Конечно.
2: Я понимаю, да?
3: Подорожник подойдет тоже.
2: А, тоже
3: ну ладно,
2: можно?
3: Мы это шутим. Дальше все очень просто и гениально одновременно. Оливковое масло сбрызгиваешь, чуть-чуть бальзамического крема для сладости и перец. Главное тут правило — не мешать это все как кашу. Арбуз отдельно, брынза отдельно. Все это складываешь, конструируешь, и получается превосходный летний салат.
2: Так, хорошо, салат у нас есть. А мясо где?
3: А мясо будет завтра.
2: Ну, вот замечательно. На самом деле, если честно, я скептик немножечко, потому что...
3: Ну, тебе все мясо подавай.
2: Ну, понимаешь, мужчиной я родился. В общем, давай попробуем как-нибудь. Я обещаю, что сделаю этот эксперимент. Просто вкусный и быстрый способ удивить своих и себя одновременно. Особенно если, ну, скажем так, жену свою угостить, когда она на диете. Тоже вроде и сыр, и сладкое. А вот как, полезно, оказывается.
3: Не надо нам напоминать это каждый раз. Просто взял, приготовил, угостил. Ну, вкусно. В общем, ты все понял. И еще лайфхак. Подавай его прямо сразу, как заправил. Постоит 10 минут, арбуз даст сок, и будет уже не то. Это салат одноментность. Короче, слушатели, если хотите немного Средиземноморья на своей тарелке, берите арбуз, фету и мяту и вперед готовить.
2: Да, вот Юля говорит, что проверяла. Это освежает лучше любых лимонадов. Так что верим, проверим. Ну, а также заодно проверим, куда можно в эти выходные сходить и, скажем так, провести свой досуг со вкусом.
3: Именно так. Поэтому никуда не переключайтесь. Сейчас рекламная и музыкальная пауза, а после все подробности.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: утро на МВ Радио.
1: 9:30. До заветных выходных остались считанные часы. И сейчас расскажем вам, где интересно провести эти долгожданные 2 дня. Потому что в эти выходные Центральный ботанический сад снова превращается в центр притяжения для всех, кто соскучился по летнему отдыху. Там пройдет, друзья, один из самых популярных городских пикников. И организаторы подготовили, как и всегда, гастрономическое путешествие по миру. Вы сможете попробовать блюда итальянской, азиатской, индийской кухни и также авторские десерты, а также многое другое.
2: Для любителей попробовать новое будет специальная дегустационная карта, но не только едой. Создавать летнее настроение могут и будут музыканты. Выступят белорусские группы, между прочим.
1: Да. Ну, а помните, что мы любим все кино под открытым небом? Так вот, оно тоже там будет, поэтому берите семью, друзей, близких и бегом на фестиваль. Помимо этого, кстати, гостей ждут интересные тематические зоны. Ну, а вот говоря о кино, я недавно слышала, что в кинотеатрах вышла 3-я часть российской комедийной франшизы «Холоп».
2: Да, фильм уже обогнал лидера 2 предыдущих недель, то есть того же самого Майкла про Джексона. И теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра Первого. Морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи.
1: Класс, люблю эту кинематографа этого, который исполняет фильм. Семейный, добрый, почему бы и не сходить на выходных, поэтому ставьте себе в список дел. Так что отличный повод провести эти выходные как на свежем воздухе, так и с хорошей музыкой и вкусной едой.
2: Конечно же, хорошей музыки и в хорошей музыке у нас предостаточно, тем более, что это пятница, поэтому предлагаем задержаться с нами в эфире еще где-то минут на 20, потому что совсем скоро у нас ожидается подбор трека этой пятницы в рубрике «Удачная посадка».
1: Ой, там такая вкусная подборка. Друзья, заходите в Инстаграм, подписывайтесь на нас и голосуйте в сторис.

0: Удачная посадка.
1: То, что приятная музыка в течение дня помогает поддерживать хорошее настроение и рабочий ритм, это факт абсолютный. Ну а наша удачная посадка еще и содействует в том, чтобы знакомить, друзья, вас с музыкальными новинками, а также вспоминать то, что давно забыто.
2: Кстати, приятная музыка в течение не только дня помогает, а в течение недели и вообще всего
1: и
2: того времени,
1: жизни, да.
2: Когда мы находимся с вами вместе. И, конечно же, сейчас мы объявляем нашу удачную посадку. Тот самый интерактив, где мы с вами выбираем тот самый трек, который должен стать венцом или изюминкой нашего эфира.
1: Ну, или вишенкой, как хотите, так и называйте. Но
2: какая ягода любимее?
1: Вот именно, да. Но что предстоит сделать? Зайти в наш инстаграм заочно, проголосовать за трек, который больше всего вам зрительно нравится. Ну, а прямо сейчас мы будем их оба слушать и выбирать.
2: Включай.

0: Это была «Затравочка», Джейден Бойсон и Дэвид Гетта, «Let's Go». Если хотите послушать продолжение, вы знаете, что делать. Но, скажем так, это не просто трек, а настоящий энергетический заряд. Более 1,5 миллионов распознаваний в «Шазам», и это не случайно. Песня действительно про настойчивость, про то, чтобы встать и идти, прямо как мы с вами в это утро пятницы.
1: Ну что ж, отличный трек. Дэвид Гетта всегда держит планку очень и очень высоко.
0: Он красавчик.
1: Если вам нравится этот трек, голосуйте за него. С другой стороны, у нас есть еще и конкурент.

0: А вот этот цепляющий рок — это от Дороти, Down to the Bottom. И это как раз сейчас, в пятницу, нужно, когда мы уже почти добрались до финиша. Вот она, кстати, звучит особенно мощно. Возможно, сегодня роковое звучание для всех нас, ну, это голосование уже покажет.
1: Да, поэтому прямо сейчас забегайте в Инстаграм, заходите в наши социальные сети, Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307. Я правильно сказала?
0: 8029-1010-307.
1: Проверка была себя. Ну, а что, отлично. Мы не люди, что ли? Ждем ваши голоса, а пока уйдем на небольшую зажигательную музыкальную паузу. Не скучайте.

0: «Удачная посадка».
1: Ну, после зажигательной песни от LMFAO остается только подвести итоги нашей удачной посадки, потому что мы идем по пути наших планов. Даже если на этой неделе было тяжело, мы дошли, мы справились, мы заслужили вот этого рейва и того, чтобы оторваться как следует.
2: Ну, вот именно, что ты подводишь к рейву, и значит, уже понятно, что это не цепляющий рок от Dorothy Down to the
1: Bottom. Хотя он тоже крут.
2: Хотя он тоже крут, и он попадает в наши плейлисты, это определенно. Но сегодня побеждает Джейден Бойсон и Дэвид Гетта с треком «Let's Go». Пожалуй, это то, что мы заслужили за всю эту неделю. Хотя хотелось бы, конечно, больше в денежном эквиваленте, но тоже сойдет.
1: Ну что умеем, зато и спасибо, да? Поэтому «Let's Go». Отправляем вас всех, у кого, допустим, как и у нас, закончилась смена на заслуженный отдых. У тех, у кого день только начался, на продуктивный хороший денек. Проведите его как следует с хорошим настроением. Ну а «Минская волна» будет всегда рядом.
2: Ну вот единственное, что да, мы прощаемся с вами на сегодня и, в принципе, до понедельника. Мы с вами пока что не услышимся, но это была великолепная неделя, которую мы провели вместе, как и великолепная пятница. Ну, ничего, не расстраивайтесь, на этом «Минская волна» не заканчивается. Впереди
1: Конечно.
2: Впереди еще Ника Романова со своим шоу «Между делом».

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупкоклецке и старых дорогах в Минске плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии сферы энергетики Беларуси и что создали ученые.
0: Новости.
1: В Беларуси ввели административную ответственность для операторов за плохое качество сотовой связи. Государственная инспекция по электросвязи будет выявлять нарушения и направлять документы в суд для определения штрафа. Размер наказания до 1000 базовых величин – это 45 тысяч рублей. Данные о проверках собирают в цифровой системе «Хваля», которая доступна операторам для планирования улучшений. Новые меры призваны повысить качество мобильной связи по всей Беларуси. Беларусь реализует новый этап трансформации энергетики. Об этом заявил глава ведомства Денис Мороз на полях саммита ШОС. На встрече в Бишкеке делегация представила национальные достижения в атомной отрасли, проекты реконструкции электросетей и программы обучения профильных кадров. В ближайшие годы масштаб работ по обновлению инфраструктуры вырастет минимум вдвое. Эти меры – часть планомерной стратегии по усилению стабильности энергоснабжения в стране.
0: Новостям в мире.
1: Запланированные переговоры США и Ирана в Швейцарии переносятся. Об этом уведомили в Вашингтоне. Вице-президент Джей Ди Венс не вылетит в Европу в ближайшую ночь, как предполагалось ранее. В Белом доме пояснили, дата поездки зависит от готовности иранской стороны. Меморандум о взаимопонимании был подписан досрочно, еще в ночь с 17 на 18 июня. Сейчас стороны ищут новые форматы для диалога по ядерной программе и снятию ограничений. И к новостям в регионе. В Минском районе при столкновении двух машин погиб человек. Авария случилась вчера вечером на 18-м километре дороги М-14. Легковушка под управлением 27-летнего мужчины столкнулась с машиной дорожных рабочих. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. По факту происшествия ведется проверка. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. И в завершении выпуска компания Midjourney, которая специализируется на нейросетях, выходит на медицинский рынок. Разработчики представили ультразвуковой сканер, который может конкурировать с МРТ по качеству диагностики. Процедура длится около минуты и напоминает спа-сеанс. Пациент погружается в воду с золотистой подсветкой, а кольцо датчиков сканирует тело со всех сторон. Ученые отмечают, что устройство будет доступнее и быстрее томографа. В ближайшие 6 лет компания планирует установить 50 тысяч таких аппаратов по всему миру.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: 97 и 4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какой закон вступил в силу сегодня и чем ученым помогли канцелярские скрепки.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко сегодня посещает Уздинский район. Глава государства ознакомится с развитием племенного животноводства и посетит молочно-товарный комплекс Яченко. Президенту покажут, как старые фермы превращают в современные объекты с использованием биотехнологий. Основная порода – галштинская, но компании также разводят джерсийскую, которая требует меньше корма и дает жирное молоко. На предприятии уже завершена реконструкция одной фермы и строится новая на 3,5 тысячи голов. Глава государства оценит перспективы этого направления. В Беларуси вступил в силу закон об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей и бездетности. Об этом рассказали в Палате представителей Национального собрания. Нарушителям грозит штраф до 900 рублей, а при воздействии на несовершеннолетних – до 1 350 рублей или административный арест. Для юридических лиц штрафы могут достигать 7 тысяч рублей.
0: К новостям в мире.
1: В британском зоопарке Джонсона неизвестный мужчина бросил 3-летнего мальчика в вольер к крокодилам. Ребенка в критическом состоянии доставили санитарной авиацией в больницу. Пока неизвестно, получил ли он травмы от падения или от нападения животных. Сотрудница зоопарка спасла малыша. В тот момент в воде находилось несколько хищников. Полиция арестовала 30-летнего подозреваемого из Норфолка. Он не был знаком с пострадавшим. Тропический павильон закрыт до выяснения всех обстоятельств. Первый укос трав в Беларуси завершен на 85%. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства. На сегодня заготовлено 18% от общего плана травяных кормов. Силоса заложено 249 тысяч тонн. Работы продолжаются. Лидерами по заготовке сенажа стали Минская и Могилевская области. Там выполнение плана составляет 45% и 54% соответственно. И в завершении выпуска американские ученые нашли вдохновение в обычных канцелярских скрепках. Их запутанная структура, которая легко собирается и разбирается, легла в основу нового материала. Исследователи создали частицы, напоминающие скрепки, и обнаружили, что они обладают высокой прочностью и вязкостью одновременно. Такой материал можно будет использовать в строительстве и робототехнике.
0: Новости компании.
1: Первые шаги, первые приключения и первые испытания. Волчата отваживаются переплыть реку. Птенцы готовятся покинуть родной дом, а крошечные бекасята отправляются в путешествие уже через несколько часов после рождения. Как малыши дикой природы учатся жить в большом мире. Смотрите в новом выпуске программы «Все как у людей». Завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: 8-925-29-142-44-06.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: В чем сила, брат?
4: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
3: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в Минской правде.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Белоруссии и Индии и где нашли рукопись Моцарта.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко в Уздинском районе оценил работу частного животноводческого предприятия «Белинтергенагро». Президент отметил, что для рентабельности не нужны сильные реформы. Глава государства сделал вывод, что успех держится на технологической дисциплине и индивидуальном отношении к каждой корове. Фермерство, по его мнению, стоит развивать там, где уже есть результат. В знак благодарности и уважения президенту подарили одно животное – корову по кличке Муся. Беларусь и Индия намерены активизировать взаимные поставки товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу. Стороны обсудили устранение барьеров, мешающих развитию торговли. Сейчас на бирже аккредитованы 16 индийских компаний. С начала года их сделки составили около 2,5 миллионов долларов. Потенциал для роста оценивается как значительный.
0: К новостям в мире.
1: Саммит Евросоюза в Брюсселе не согласовал переговорщика с Россией и параметры диалога. Принят лишь призыв к немедленному перемирию. Остальные пункты о санкциях и поставках оружия Украине. Впервые с 2023 года заявление поддержали все страны. Венгрия перестала блокировать решения после смены руководства. Официальному Киеву пообещали деньги и оружие для продолжения конфликта, моральную и политическую поддержку, а также гарантии безопасности и отправку военных миссий в случае прекращения боевых действий. Общенациональная минута молчания состоится в Беларуси 22 июня ровно в полдень. Беларусь почтит память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. В эфире телевидения и радио прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. К скорбным событиям присоединятся храмы, предприятия и транспорт. Таким образом, вся страна почтит подвиг павших героев. И в завершение выпуска в Национальной библиотеке Франции обнаружили рукописную тетрадь Моцарта. В ней содержится 7 пьес для арфы и флейты, а также 12 уроков композиции. Записи были сделаны в 1778 году, когда композитор давал занятия дочери графа в Париже. Рукопись позволяет по-новому взглянуть на Моцарта не только как гениального композитора и исполнителя, но и как на педагога.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».
2: Категория 12+.
0: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
3: Категорически всех приветствую, киноманы. С вами Женя Тихонов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – это мультфильм «Зачарованное королевство». В центре событий оказываются двое близнецов – брат и сестра. Однажды они находят волшебные часы и перемещаются на магический остров. Там можно выполнить 6 своих желаний, однако сделать это просто так не получится. Да и время не безгранично. Если дети не успеют пройти все испытания, то они останутся на далеком острове навсегда. Какие же приключения ждут героев, узнаете в кино. Например, в Вилейском кино. На театре «Мир» мультфильм выйдет завтра в 14:30.
0: Киномания. В
3: Вторая лента – это семейная комедия «Робо-няня». История вращается вокруг девочки-подростка Златы. Ее родители уезжают, и героиня уже почти распланировала шикарную вечеринку дома. Однако всю идею рушит папа школьницы, потому что он оставляет робо-няню. Машина следит за расписанием девочки, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Такое положение Злату не устраивает, и она решается переписать программу скучного робота с помощью друга Никиты. Обновленный надзиратель быстро привлекает ненужное внимание. Что же ждет героев, увидите на больших экранах. Например, в Уздинском кинотеатре «Октябрь» фильм выйдет завтра в 18:30. На сегодня у меня все. С вами был Женя Тихонов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
0: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.

0: Ну что, встречайте, здесь та, которая была с тобой, есть и будет еще как минимум 4 часа. Ника Романова у микрофона, для тех, кто не понял, где он, рассказываю в пятнице и на МВ-радио заодно. Значит, будет весело, легко и интересно, как и должно быть под конец рабочей недели. Все это мы еще приправим фирменными хитами и вперед из песней навстречу выходным. Прямо сейчас уже заряжены Мадонна и Сабрина Карпентер, чтобы наш день пролетел незаметно.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3» Ордена Октябрьской революции в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживания. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Иногда так вот хочется что-то почувствовать и своими чувствами с кем-то поделиться, а связи нет. Знакомо? Впредь такого у нас с вами не будет. Сейчас узнаете, почему.
1: В курсе дела.
0: В Беларуси операторов начнут штрафовать за плохое качество сотовой связи. Максимальный штраф до 1000 базовых величин. Немало, однако. Под контролем теперь не только Минские областные центры, но и районные города, трассы, а также все населенные пункты, где живет от 25 человек и более. Ну, все правильно, я считаю. В наше время связь – это не про роскошь и не про комфорт. Это в первую очередь ведь вопрос базовой безопасности. Интересно, будет ли этот закон работать в садовых товариществах, друзья? Сейчас вот самый пик дачного сезона начинается. Многие по утрам ищут теперь не лопату, а место на участке, где ловит интернет, чтобы обсудить рабочие вопросы или вызвать, например, врача. Кто знает, напишите и вообще сообщите, как у вас сейчас со связью. И приветы заодно передавайте. С пятницей всех. Вайбер, Телеграм для ваших сообщений 8029-1010-307. Номер для СМС 9704.
1: В курсе дела.

0: волне. 97.4 FM.
1: Тут такое дело, мы лето-то слушаем, но почему-то до сих пор его не особо наблюдаем. Ждем обещанного потепления со дня на день, а пока вот такой прогноз у нас от Белгидромета на сегодня. По Беларуси переменная облачность преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, максимальная температура воздуха плюс 21, плюс 27 даже кое-где, чего я жалуюсь, собственно говоря. Вот чего. В Минске переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный умеренный, температура воздуха днем плюс 22, плюс 24, вечером 18-21. Но вы знаете, с утра было прохладно. Возможно, дело в северо-западном ветре. Я уж не знаю, я не сильно в этом разбираюсь. Но знаю наверняка, что мы можем создать вокруг себя атмосферу ту, что нам нужно, и гораздо потеплее. Так что и любой ветер угомонить, даже северо-западный. Так что жду ваших сообщений. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Скоро эфирный чат. Поздравим кого надо. Привет передадим кому надо. В общем, дерзайте.
0: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом. На МВ Радио.

0: Лучшее время для жизни – выходные. Лучшее время для работы – пятница. А лучшее время для ваших сообщений – эфирный чат на МВ-радио.
1: Эфирный чат.
0: Напомню наши координаты, по которым вы можете присылать свои сообщения, приветы, поздравления. Вот, в общем, все, что хотите и чем хотите поделитесь. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Вот кое-что и прилетело от Андрея. Ника, здравствуйте, хорошей, продуктивной вам пятницы, и вам того же, Андрей. Передайте привет Виктору Вомархабу. О, что бы это ни значило, Виктор, вы все услышали. Андрею теперь вечный от вас должны быть респект и уважуха. Ну, а вам обоим я желаю легкого рабочего дня или нерабочего и успехов во всем. Дмитрий поделился вот чем. Ужасная связь, говорит, у них в Борисове. Если что, оператор на первую букву алфавита. Надеемся, они нас услышат и скоро все исправят вам там, Дмитрий. Вы будете на связи. Ну, а пока хорошо хотя бы, что наша волна у вас там снова ловит, и в качестве моральной компенсации и какой-либо поддержки новый хит на МВ-радио специально для вас.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: как раз пришла, чтобы продемонстрировать нам свое новостное соло. Екатерина Гунько.
1: Привет, Ника. Привет. Добрый день, слушатели. Ника, ну сейчас я петь не буду, так. А буду тебе задавать вопросы. Ага. Расскажи, пожалуйста, нравится ли тебе возиться в саду с растениями?
0: И заодно в земле покопаться, да? Да, ну, нравится. Ты знаешь, но мне вот не хватает, честно говоря, своего участка здесь. А вот у родителей на даче, я действительно, у меня была своя зона ответственности, альпийская горка, знаешь, всякие почвопокровники, я такое слово знаю. Да, казачий можжевельник вот такой где-то всплывает у меня в сознании, понимаешь? Ух, но не всегда удается. Все позитивно. Вот однажды у меня туя, например, на балконе у нас в квартире жила, вот так засохла аж в хлам, понимаешь?
1: Дуб, ну, дерево. Я тогда вот хотела как-то вывести на то, что твои навыки бы пригодились в Шервудском лесу, потому что там высохло одно уникальное дерево. Вот теперь даже не знаю.
0: Не пригодились бы.
1: Подробности в этом выпуске.
0: Давай.
2: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Александр Лукашенко сегодня посетил частное агропредприятие «Белинтерген» в Удинском районе. Президент осмотрел коровники, профилактории и помещения для молодняка. Увиденное произвело на него положительное впечатление. Глава государства поручил губернатору Минской области Алексею Кушнаренко масштабировать опыт на весь регион. Речь идет о дисциплине, технологиях содержания, кормления и воспроизводства животных. Интерактивная карта внутренних водных путей Беларуси появится на национальном геопортале. Администрация водного транспорта подписала соглашение с Белгеодезией о наполнении ресурса новыми данными. На карте будут отображаться речные маршруты и информация о судоходстве. Это упростит доступ к данным о речной логистике для бизнеса и ведомств.
2: К новостям в мире.
1: Пункт об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз исключен из итогового документа саммита Евросоюза по инициативе Венгрии. Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что добиться этого было непросто, но он настоял на своем. При этом итоговое заявление впервые за полтора года поддержали все 27 стран Союза. Ранее Будапешт согласился на переговоры о вступлении Украины после урегулирования прав закарпатских венгров. Однако Венгрия по-прежнему против ускоренного приема любой страны и настаивает на подходе, основанном на заслугах. По словам Мадьяра, Киеву предстоит пройти долгий путь. И к новостям в регионе. За минувшие сутки в Минской области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. В одном из них погиб человек. Второе случилось в Клецке на улице Советской. Водитель электромопеда не справился с управлением и опрокинулся. С травмами он госпитализирован. Пострадавший управлял транспортом без мотошлема. Госавтоинспекция напоминает, использование шлема не рекомендация, а обязательное условие безопасности. И в завершении выпуска знаменитый большой дуб из Шервудского леса, связанный с легендами о Робин Гуде, признан высохшим. Дереву более 1000 лет, в этом сезоне оно не дало листьев. Специалисты Королевского общества защиты птиц подтвердили, спасти дерево не удалось. Причинами называют уплотненную почву от миллионов туристов и изменение климата. Специалисты отмечают, что легендарное дерево останется природным памятником и будет жить в историях и преданиях.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: А у кого-то между делом лето пахнет рыбалкой, и я даже знаю, кто туда направляется прямо сейчас. Есть сообщение от Дианы. Пятничный привет, Минская волна. Передайте привет моему мужу Сеньке. Очень тебя люблю, дорогой. Едем на рыбалку. Пожелайте нам ни хвоста, ни чешуи. Отличного вам лова, ребята. Диана, вы вот так мужа поддерживаете в его хобби. А может, это ваше хобби личное? Может быть, он за вами там плетет, стянется? И говорит: Диан, может, не поедем мы с утра пораньше? Или как, вот днем в самый разгар пятницы на эту твою рыбалку любимую. Ну, в общем, напишите, вы тоже с удочкой сидите или вы так больше позагорать? Хотя, ну, как-то солнце не очень благоволит этому. Но спасибо, что сообщили. Отличного вам дня, настроения. В любом случае, потом поделитесь, что вы там наловите. Ну и если, друзья, у вас какой-то созрел прямо сейчас, привет, поздравление кому-то, может быть, какое-то интересное времяпрепровождение прямо сейчас с вами происходит, то сообщайте Viber, Telegram 8029-10-10-307, номер для смс 9704. Здесь я, Ника Романова, между делом в нашем эфирном чате обязательно все передам и сообщу. Ну и есть еще очень важная у нас миссия на этот час. Разыграть, конечно же, подарок от нашего партнера. Это будет вкусная и полезная продукция марки «Стадар». Так что никуда не переключайтесь, будьте с нами.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом. Sweet!

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: все понарошку.
1: Да ничего у нас тут не понарошку, все очень даже по-настоящему, и можно забрать себе крутые подарки, при этом очень полезные. Конечно, я говорю сейчас о продукции марки «Стадар». Секрет идеального вкуса – чистая природа. Представляем вам кетчуп «Стадар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
2: Из песни слов выкинешь.
1: Друзья, ну а я с удовольствием сообщаю вам, ничего я не вынуждена, вынужденная работать сегодня в эту пятницу, но ничего, будет еще и на моей улице отпуск. Но в любом случае, друзья, 19 июня на календаре, оказывается, что это самый счастливый день в году. Представляете, еще на пятницу выпал, ну просто комбо какое-то. По этому поводу мы с вами будем слушать соответствующую песню, ее когда-то исполнил и до сих пор исполняет Григорий Лепс «Я счастливый». Одно слово будет в этом фрагменте запикано. Ваша задача – вы вычислить и прислать мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Давайте будьте сегодня 35-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от нашего партнера, от компании «Стадар». И вот задание.
2: Какого слова не хватает?

если уйдем отсюда, вернее, кое-кто победитель уйдет, то только, естественно, счастливым и с набором продукции «Стадар». Но нужно оказаться 35-м по счету с правильным ответом при этом. Я вижу, полетели, что-то мелькало и неправильное, поэтому перепроверьте свои показания, друзья, обязательно, и перешлите, если что, повторно за свой ответ. Вайбер, Телеграм 8029 10 10 307.

0: свое Forever and Ever, я уверена, девчонки пели в честь компании Stadar. Столько же у них там вкусного выпускается. И пюрешки со сливками, которые я очень люблю. И просто пюре абрикосовое, например, без сахара обожаю. А теперь еще и кетчуп. Секрет идеального вкуса – чистая природа. Представляем вам кетчуп Stadar из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп Stadar для тех, кто любит вкус и пользу.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А я очень люблю позапикивать что-нибудь в известных песнях. И делаю это прекрасно в игре «Из песни слов не выкинешь». Мы слушали некоторое время назад фрагмент «Я счастливый». Григорий Лепс вот заходил, напевал. Ваша задача была вычислить запиканное слово и прислать его к нам. А при этом оказаться еще и 35-м по счету. И это, знаете, что было? 100, конечно же. Давайте проверим.

0: это девиз каждого из нас по пятницам и, кстати, по выходным, правда же? Ну а что, сложно придумать какую-то более подходящую композицию. А в итоге это все помогло нашей Анечке, 8854, последние цифры номера, забрать у меня целый набор продукции компании «Стадар». Именно она оказалась правильным ответом, 35 по счету. Ань, мы вас поздравляем от души. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор. Смотрите, там, проверяйте телефон от всяких незнакомых номеров. СМС-сообщение должно поступить. Вам расскажут, как забрать свой подарок и как его распробовать на вкус.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Друзья, я ж не договорила. Меня тут немного отвлекли. Я хочу, знаете что, отметить нашего постоянного слушателя Ивана. Потому что, ну понятно, что подарок от компании «Стадар» я уже вручила Анечке. Но хочу Ивана отдельно отметить. Он все время вместе с ответом присылает очередные, знаете, всякие стихотворные, стихоплетные шедевры. И вот на этот раз тоже не обошлось. Вот что он пишет. «Надеюсь, подарок достанется мне. Шоу «Между делом» слушать в пятницу приятно вдвойне». Ну это же вообще, это же легенда. Это теперь в историю войдет, понимаете, Иван, благодаря вам. И знаете, я не могу оставить вот это все, ваш талант, незамеченным. Поэтому сегодня не утешительный, а дополнительный подарок вы от меня получаете, от нашей радиостанции, наш мерч. Пока не знаю что, не могу сказать, пусть будет сюрприз. С пятницей!
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Министерстве здравоохранения и какое правило ввели в Таджикистане.
0: Новости.
1: В Беларуси не следует создавать слишком крупные животноводческие комплексы. Об этом президент нашей республики заявил во время посещения хозяйства в Узденском районе. Александр Лукашенко подчеркнул, что для него важнее люди, их психология и бережное отношение к природе. По словам главы государства, экономическая выгода не должна заслонять заботу о работниках и окружающей среде. При этом он признал, что есть риск отстать от западных стран, которые в погоне за прибылью пренебрегают экологией. Состояние пациентов после атаки беспилотников в Брянской области остается стабильным. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В первую ночь в белорусских клиниках пострадавшие перенесли без ухудшений. Самый тяжелый ребенок находится в реанимации Республиканского научно-практического центра детской хирургии. Сегодня его прооперирует мультидисциплинарная бригада. Состояние взрослого оценивается как средне-тяжелое, и при стабильных показателях его переведут в профильное отделение. Медики задействовали все необходимые ресурсы и ведут круглосуточное наблюдение.
0: К новостям в мире.
1: Еврокомиссия предложила пересмотреть правила приема украинских беженцев и исключить их из программы временной защиты мужчин призывного возраста. Речь идет о гражданах от 23 до 60 лет. Инициативу уже поддержали министры внутренних дел стран Евросоюза. Ограничения не затронут тех, кто уже находится под защитой. Таких мужчин там насчитывается более миллиона. В Брюсселе считают, что мера необходима для сохранения обороноспособности Украины. Окончательное решение могут принять позже. К новостям регионов. В Минской области насчитывается почти 7 тысяч врачей-специалистов и 17 тысяч средних медицинских работников. Такую статистику ко Дню медика представили власти центрального региона. Больше всего среди докторов, терапевтов и хирургов, а средний возраст врача составляет 42 года. Медицинскую помощь населению оказывают более 500 учреждений. Средняя зарплата в отрасли за год выросла почти на 15% и сейчас составляет почти 2500 рублей. Ежедневную физзарядку для сотрудников ввели в Таджикистане. Соответствующие поправки в Кодекс здравоохранения подписал президент страны Эмомали Рахмон. Занятия должны длиться не менее 20 минут и проводиться в организациях всех форм собственности. Руководители также обязаны участвовать в зарядке и создавать условия для занятий спортом. Нововведение направлено на профилактику ожирения и сахарного диабета. По данным Минздрава, в последнее время число людей в стране с такими заболеваниями выросло примерно на 20%.
0: Новости компании.
1: Первые шаги, первые приключения и первые испытания. Волчата отваживаются переплыть реку, птенцы готовятся покинуть родной дом, а крошечные бекосята отправляются в путешествие уже через несколько часов после рождения. Как малыши дикой природы учатся жить в большом мире? Смотрите в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Объявляем лето.
1: Между делом от заката до рассвета этим летом наслаждаются по полной. Кто? Конечно же, наши дети. А наша с вами задача их максимально от всего обезопасить. Именно поэтому каждую пятницу мы проводим вместе с управлением МЧС Минской области. Чуть позже в игре «Факт или фейк» разыграем полезный в каждом доме необходимый, нужный подарок. Автономный пожарный извещатель. Ну а пока немного информации от МЧС. Лето – время долгих каникул, игр и отдыха для наших детей. Но именно в этот период возрастает количество бытовых травм и происшествий, связанных с неосторожностью. Особенно, когда детей оставляют без присмотра. Помните, уважаемые родители, даже на короткое время не рекомендуется оставлять детей одних дома или на улице. Непотушенный окурок, оставленная без присмотра плита, доступ к бытовой химии, открытые окна или опасные водоемы – все это может привести к трагедии. Научите своих детей правилам безопасности. Что делать, если почувствовали запах дыма? Как звонить в службу спасения по номеру 101 или 112? Как вести себя у воды и на дороге? Безопасность наших детей в наших руках. Будьте бдительны, и пусть каникулы будут действительно безопасными и радостными.
2: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.

0: Реклама. Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3 Ордена Октябрьской революции в Солигорске» приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживание. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Но у меня на вас тоже есть свой очень интересный план. Я вам кое-что расскажу, а вы попробуйте определить это.
1: Факт или фейк?
0: Мы сегодня с управлением МЧС Минской области остерегаем вас вот от всякого разного. И кое-что у меня тоже для вас будет определенная информация, чего нужно поберечься. Ваша задача к ней прислушаться и понять, это будет правда или вымысел, соответственно, факт или фейк, прислать мне на Viber Telegram 8029-10-10-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 35-м по счету с правильным ответом, заберете автономный пожарный извещатель от МЧС Минской области. Итак, друзья, такая информация. В июне этого года на побережье Черного и Азовского морей зафиксировано массовое нашествие медуз. По данным ученых, аномальное количество этих морских обитателей вызвано необычайно теплой водой, изменениями климата и снижением популяций хищных рыб. Как вы думаете, это все правда или все-таки здесь что-то не то? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
1: Факт или фейк?

0: как не нарваться на всякое ядовитое в воде, разбираемся сегодня в игре.
1: Факт или фейк?
0: А я вам некоторое время назад рассказывала, что в июне этого года, мол, на побережье Черного и Азовского морей зафиксировано массовое нашествие медуз, что связано с изменением климата и снижением популяций хищных рыб. Ваша задача была определить, это все правда или ложь, и, друзья, это на самом деле так, это факт. В основном это медузы двух основных видов, корнерод и ушастые аурелии. И если одни оставляют лишь легкое покраснение, то укусы крупных корнеродов, например, вызывают ожог, сравнимый с крапивным, а иногда и волдыри с зудом. Пока медузы еще не сильно беспокоят там на месте отдыхающих, а лишь только тех, кто любит заплывать куда-нибудь подальше. Рыбаки тоже не в восторге в сеть, потому что забиваются вот этими их студенистыми телами и мешают промыслу. Так что, вывод какой? Делаем, отдыхайте у проверенных водоемов в Беларуси. У нас ничего такого не водится, по крайней мере, пока. Ну, а 35-й по счету с правильным ответом у нас получается Лика. Оказалось, 83-00, последние цифры номера. Лик, мы вас поздравляем. Вам достается подарок от МЧС Минской области. От медуз, вот видите, вас тоже обезопасили. От пожара в том числе, потому что автономный пожарный извещатель теперь будет чего-нибудь там извещать именно у вас в доме. Обязательно установите его по всем правилам, погуглите, если что, или в следующую пятницу послушайте наше с МЧС наставление.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Беларусь выстраивает отношения с разными странами. Какие регионы интересны нашему государству, узнаете в специальной подборке. Председатель Минобласполкома провел прием граждан в Клецке. О чем люди рассказывали Алексею Кушнаренко, описывает Галина Наркевич. Приближается День памяти жертв Великой Отечественной войны. Почему эта дата остается важной и сейчас, рассуждает Андрей Лазуткин. Граждане других государств периодически переезжают в Беларусь. Почему житель США решил остаться в нашей стране, выяснила Эвелина Бурбуть.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдрук». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза?
2: А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, где могут купаться белорусы и каких артистов слушают чаще всего.
0: Новости.
1: Ряду хозяйств следует развивать мясное скотоводство. Об этом президент Беларуси заявил во время посещения комплекса «Белинтерген-Агро». Глава государства поручил развивать это направление в регионах, где затруднительно заниматься более сложным молочным производством. В частности, в пример привели успешный племенной завод в Дрибинском районе. В планах на пятилетку нарастить племенное поголовье вдвое и построить новые фермы. Александр Лукашенко также обратил внимание, что для успеха в этом деле важны качество кормов и генетика. Белорусские следователи работают в России по уголовному делу об атаке беспилотника на автобус с гражданами Беларуси. Об этом сообщили в Следственном комитете. Сотрудники ведомства осмотрели поврежденное транспортное средство и посетили место происшествия. Они ознакомились с материалами российского уголовного дела и изъятыми фрагментами беспилотника. Также специалистам передали копии необходимых процессуальных документов. Расследование уголовных дел продолжается.
0: К новостям в мире.
1: Экстремальная жара охватывает Европу. В ближайшие дни температура может подняться до 43 градусов по Цельсию. Власти Германии, Швейцарии и Италии уже объявили красный уровень погодной опасности. Оранжевый уровень действует также в Австрии, Чехии, Словакии и Франции. Синоптики предупреждают, что продолжительный зной усилит засуху и повысит риск пожаров. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 4 года от аномальной жары в Европе погибли более 200 тысяч человек. Вода на всех официальных пляжах Беларуси безопасна для купания. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. За прошедшую неделю специалисты провели более 700 проб воды из водоемов в местах массового отдыха. Лабораторные исследования не выявили нарушений по микробиологическим показателям. Ограничения на купание и занятия водными видами спорта не вводились. Мониторинг качества воды продолжается в течение всего купального сезона. И в завершение выпуска. Apple Music представила список 20 самых прослушиваемых артистов за 11 лет работы сервиса. Его возглавили рэпер Дрейк и певица Тейлор Свифт. В перечень также вошли Канье Уэст, Джастин Бибер и Ариана Гранде. Большинство исполнителей в рейтинге представляют жанры рэп, хип-хоп и поп-музыку. Отмечу, в компании пока не раскрыли точную методику подсчета прослушиваний.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Между делом на МВ радио.
1: Между делом в сети появился первый тизер-трейлер пятой части «Шрека». Премьера мультфильма запланирована на июнь 27 года. Надо отметить, что поклонники ждали продолжения более полутора десятилетий. Только вдумайтесь, с 2010-го. Но столько ждали, как говорится, еще подождем. Главное, чтобы новый «Шрек» с Фионой оправдали наши ожидания. А то, как показывает практика, все последующие части обычно сильно проигрывают предыдущим. Кстати, вот интересно, а что вы на это скажете? Может быть, было продолжение, которое переплюнуло начало, и второй сезон какого-то сериала был круче предыдущего? Давайте обсудим, а заодно порекомендуем что-нибудь достойное к просмотру. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Привет, и заодно тоже можете передавать.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3 Ордена Октябрьской революции в Солигорске» приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживания. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Между нами Лера Бернатович, Артем Скороль в эфире МВ Радио. Ну а между самыми близкими главное, чтобы всегда горел огонь любви и сохранялось тепло, нежности и заботы, несмотря на погоду за окном. Кстати, о ней. На выходных передают тепло и солнечно. А вот что на сегодня от Белгидромета. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку небольшие все-таки дожди. Ветер северо-западный умеренный, максимальная температура воздуха плюс 21, плюс 27 градусов. В Минске переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный умеренный, температура воздуха днем плюс 22-24. Уж не знаю, нагрелось? Вот на самом деле, кто был днем на улице, расскажите. Тепло, так нет. Вечером плюс 18-21.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сегодня вы слушаете МВ Радио. Вы ничего не теряете, а только приобретаете прекрасные эмоции и идеи для досуга. Например, что можно интересного посмотреть на выходных?
1: Дневной сеанс.
0: И сегодня я попросила вас поделиться, знаете, своими наблюдениями, кинонаработками. Были ли продолжения каких-то фильмов и сериалов, которые превзошли первые части? И вы знаете, к моему изумлению, удивлению, такие есть. Вот, например, что нам Яна рассказала, смотрела мюзикл «Идеальный голос». Так вот, первая часть вполне себе неплохая, но вторая была вообще разрыв. Что-то вы такое необычное Яну посоветовали. Я даже пошла гуглить, понимаете, я о таком фильме, вернее, это сериал, кажется, да, не слышала, это фильм, не слышала ни разу, и посмотрела вот о чем он. Он про хор-неудачниц, который хочет выиграть большие соревнования. Анна Кендрик в комедии с отличными музыкальными номерами. Вот так заявлено в интернете. Видимо, об этом Яна нам и говорит. Первая часть выходила в 2012, уже довольно давно, а вторая в 2015 году. Ну а что, а почему под настроение соответствующее? Извините, и не посмотреть. Музыки много вообще-то не бывает. Даже в фильмах хороших. Ну, от Вики еще есть вот такое сообщение. «Дом дракона» мне понравился, например, больше, чем «Игра престолов». Он не такой затянутый. Ничего, Вик, еще затянут. Хочу вам сказать, время для этого у них есть. И деньги, мне кажется, тоже. Они только, считай, начали и вот набирают обороты. В этом году третий сезон выходит. Слышали? В конце июня уже. Так что ждите как раз, видимо, для вас. Все еще впереди. Ну а у нас на МВ Радио впереди что? Правильно, как дома шоу Вик Красовская и Владимир Николаевич уже готовятся заряжаться. С 17 часов ждите их у микрофона. Ну а мне, Ники Роман, пора попрощаться до понедельника. Желаю всем отличных выходных и провести их так, чтобы потом обязательно было что вспомнить и мне рассказать об этом. Пока.
1: Между делом.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что изменится для охотников и где самый дорогой интернет.
0: Новости.
1: Главным фактором успеха в сельском хозяйстве является строгое соблюдение технологической дисциплины. Об этом заявил президент Беларуси во время посещения предприятия «Белинтерген» в Узинском районе. К 2028 году здесь планируют нарастить дойное стадо до 1500 голов. Также выйти на продажу 200-300 племенных нителей в год. Александр Лукашенко подчеркнул, что именно наведение порядка и соблюдение технологий должны стать основой для развития всего животноводства в стране. Правила ведения охотничьего хозяйства изменили в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Одно из новшеств касается иностранцев, которые временно находятся в республике. Теперь они смогут поохотиться в белорусских охотничьих вольерах с оружием, которое возьмут во временное пользование. Кроме того, белорусским охотникам разрешили не распечатывать путевки. Их можно сохранить в электронном виде в системе Министерства лесного хозяйства.
0: К новостям в мире.
1: Проект бюджета Евросоюза является слишком большим. Такое мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, документ, который сейчас рассматривают, явно завышен. Необходимо выработать новое предложение. Он также призвал обсудить саму структуру общеевропейских доходов и расходов. Ранее издание «Политика» сообщало, что группа стран Евросоюза намерена начать бунт против такого проекта. Бюджет составляет 2 триллиона евро и вызывает все больше вопросов среди участников сообщества. К новостям регионов. Около 200 дворов благоустроят в Минской области в этом году. Об этом сообщили в ЖКХ Центрального региона. По данным на начало июня, предприятия уже отремонтировали 17 придомовых территорий. Особое внимание уделяется безопасности детей. Специалисты ежедневно осматривают игровое оборудование. В этом году также установят новые площадки и обновят инвентарь. Кроме того, в области поддерживают местные инициативы и в прошлом году реализовали 7 таких проектов. И в завершение выпуска. Портал Broadband Genie представил рейтинг стран по стоимости доступа к интернету. Так, разрыв между самым дорогим и самым дешевым рынком превышает 140 раз. По данным исследования, самые дорогие услуги на островных или удаленных территориях. Самым дешевым рынком оказался Иран. При этом Румыния и Вьетнам лидируют по скорости передачи данных при невысокой абонентской плате. В целом, распространение интернета в мире выросло, и вопрос его доступности становится все более важным.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла. Днем плюс 19, плюс 25. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97,4.

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы рассмотрим стихотворение о любви и страсти Сергея Есенина. «Ну, целуй меня, целуй».
1: Факты.
2: Стихотворение написано в 1925 году. Оно обращено к третьей жене поэта Софье Толстой. Их отношения были сложными, но именно ей Сергей Есенин посвятил эти строки. Текст часто относят к циклу так называемой «кабацкой лирики». В нем смешиваются мотивы безоглядной страсти и глубокого экзистенциального одиночества человека на земле. Вопреки названию, стих пронизан темой отчаяния. Фраза «песню тлен пропел и мне» отражает душевный кризис поэта и его усталость от жизни. К слову, эти строки стали пророческими. Его не стало в том же 1925 году. Поэту было всего 30 лет. Музыка может стать средством для выражения наших самых глубоких эмоций и переживаний. А сможет ли нейросеть уловить настроение автора?

0: Сергей Есенин оставил нам сотни стихотворений о природе, о любви и о жизни. И одно из самых мудрых – «Ну, целуй меня, целуй». Оно о жизни, о том, что нельзя тратить время на страх, о том, что нужно уметь целовать, пока есть губы, любить, пока есть сердце, и помнить – на земле живут лишь раз. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам» о вечном в эпоху технологий.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 17 часов.

0: Долбиным.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что произошло в Солигорске и с какой проблемой столкнулся Лувр.
0: Новости.
1: Ответственность за нарушение трудового законодательства ужесточили в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Теперь за допуск человека к работе без оформления договора будут одновременно штрафовать и само предприятие, и его должностное лицо. Раньше такое наказание наступало только по требованию потерпевшего. Суммы штрафов серьезно увеличились и могут достигать нескольких тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года санкции возрастают еще значительнее. Состояние пациентов, пострадавших в Брянской области после операции, стабильное. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Хаджаев. Ребенку провели сложное хирургическое вмешательство. Над операцией почти 5 часов работала мультидисциплинарная команда высококлассных специалистов. Взрослого пациента также прооперировали. Министр отметил, что пострадавшим оказана максимально высокотехнологичная помощь. По его словам, процесс лечения продолжается. Медики надеются на позитивный послеоперационный период.
0: К новостям в мире.
1: Первые предполагаемые случаи заболевания птичьим гриппом зафиксировали в Австралии. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства страны. Вирус обнаружили у перелетной морской птицы бурого поморника. Сейчас проводятся дополнительные тесты для подтверждения штамма. Ранее Австралия оставалась единственным континентом, где не фиксировали случаев заражения этим типом вируса. Сейчас специалисты уже усиливают меры биобезопасности и вакцинируют уязвимые виды. Новостям регионов. Серьезное ДТП произошло в Солигорске. Об этом информирует ГАИ. Во дворе жилого дома водитель грузовика совершил наезд на местного жителя. По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения машины. От полученных травм мужчина погиб на месте. ГАИ проводит проверку и призывает водителей быть особенно внимательными на дворовых территориях. Пешеходам также советуют убеждаться в своей безопасности при переходе дороги. И в завершение выпуска. Парижский Лувр находится в кризисном состоянии и нуждается в срочной модернизации. Об этом заявил директор музея. После произошедшей кражи вскрылись серьезные недостатки в системе безопасности и износ оборудования. Так, музею требуются инвестиции в размере более 1 миллиард евро. Эти средства направят на масштабную реконструкцию здания. Для усиления охраны в январе заработает новая система видеонаблюдения. Напомню, в прошлом году преступники похитили драгоценности из Лувра на сумму 88 миллионов евро.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Свое родное, как дома шоу.
1: Пятница, вечер, на связи я, Вика Красовская. Друзья, самое время отпустить рабочие мысли и выдохнуть. Ну что, признавайтесь, вот прямо сейчас, кто из вас сегодня нашел в себе силы доползти до спортзала? Я прям не слышу ответов. А кто решил, что диван – это отличный тренажер для расслабления? В общем, я поняла, я чувствую, как наши слушатели уже расслабляются, но если вы выбрали второе, то вы в тренде. В соцсетях сейчас вирусится история парня, который решил заняться бегом по утрам. И все бы ничего, но его признали угрозой для общества. И знаете за что? За то, что он слишком дружелюбный. Этот парень во время пробежки просто улыбался и громко здоровался со всеми прохожими. В итоге люди так испугались, что это аномальная утренняя жизнерадостность, что устроили бурные дебаты о том, все ли с ним в порядке. Вот я полностью согласна с людьми. Ну какой адекватный человек будет искренне улыбаться и радоваться жизни во время бега, да еще и утром. Ну я как настоящая сова, вам скажу честно, я точно не смогла бы. Так что если вы не бегаете по утрам, вы просто заботитесь о душевном спокойствии окружающих. Гордитесь собой, слушайте «Минскую волну». Я с вами 3 часа проведу вместе, подарки разыграю. Как всегда, музыку послушаем. Сегодня пятничный МВ-ремикс от Ники Романовой. Послушаем, поэтому заряжаемся на ближайшие выходные по полной.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Авторадио. Реклама на Минской волне.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
3: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы. Монастыри и мемориальные комплексы. Заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». «Свое» значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: друзья, давайте не сбавлять обороты. На часах 17:27, перепелка. У меня билет, кстати, во дворец ветеранов. Студия «Звездный свет» 25 июня презентует изысканный концерт в стиле бала. Вас ждут элегантные наряды, прекрасная музыка и полное погружение в высшее общество. Янки Купала 21, начало в 19:00. Ждем вас на вечере, где царят добро, свет и элегантность. Я уже представляю, как вы в своем роскошном платье отправляетесь во дворец ветеранов и в приятной компании проводите этот вечер. Тем более билет у нас достанется победителю игры «Перепелка», особенно если вы чувствуете себя немного меломаном. Пятничная «Перепелка» отличается от всех остальных тем, что популярный хит переделывает нейросеть на свой манер, да еще и на другом языке. Да, мотив остается, а вот слова меняются. Давайте послушаем, что там сегодня получилось. Ваша задача — догадаться, кто эту песню спел, оригинальную версию прислать либо в Viber, либо в Telegram, ну, где вам больше нравится. 8-029-10-10-307. Песня популярная, вы точно знаете, вы точно слышали артиста, тоже видите периодически на всевозможных шоу, ну и, конечно же, на концертах. Давайте победит сегодня 30-е сообщение с правильным ответом. Ну что, слушаем задание.
1: Перепелка.

0: Кстати, дам подсказку. Вот на советской эстрадной сцене эта песня была не форматом, и долгое время ее не пропускали в эфир. Но теперь это легендарный хит, который вы 100% слышали, вы знаете, и я уверена, что 30-е сообщение уже прилетело. Побегу считать.
1: Легко и спокойно, как дома.

0: Ой, я знаю, что вы ждали этого момента. Назвать имя победителя в игре «Перепелка». Да, иногда сложно говорить, хочется уже танцевать, но кто-то закружится на мероприятии, которое называется, внимание, «Стильный бал». Да, именно там кто-то окажется, особенно если у вас есть платье, есть нарядное настроение. Во Дворце ветеранов 25 июня состоится настоящий бал. Друзья, Янки Купала 21, начало 19:00, обязательно приходите, получите порцию удовольствия. Ну а кто-то отправится туда совершенно бесплатно, потому что я включила трек, который переделала нейросеть, очень известный. Давайте напомню, как звучало задание.
1: «Перепелка».

0: не все догадались, не все вспомнили этот хит, но все-таки 30-е сообщение я нашла. Давайте послушаем оригинальную версию.
1: Оригинал.

0: знаете, композитор Юрий Лоза долго не мог пристроить этот хит, и худсоветы всевозможные считали его неформатом. И только потом однажды взяли эту песню в репертуар, и она максимально раскрутилась. И мне кажется, до сих пор Юрий Лоза с этой песней штурмует всевозможные корпоративы. Победительницу нашу я нашла. Зовут Анастасия. Последняя цифра номера 1209. Анастасия, я вас поздравляю. Вы отправляетесь на фантастический, феерический бал. Обязательно отмечайте радиостанцию «Минская волна», когда окажетесь в этом волшебном месте. Ну, а нашим слушателям я тоже предлагаю потанцевать, только не со мной, а с Никой Романовой, потому что пора официально открывать танцпол этой недели. И если вы все еще стоите в пробке или только выбираете платье, друзья, прибавляйте звук прямо сейчас. У нас тут припасен мощнейший эксклюзив, который заставит ваши каблуки танцевать сами по себе. Встречайте жаркий, стильный, абсолютно крышесносный МВ-ремикс от Ники Романовой. Начнется буквально через одну песню, поэтому делайте погромче. Я же с вами не прощаюсь. Никуда не переключайтесь. В начале часа будут новости от нашей очаровательной Яны Довбенко. Ну а у меня подарки, как всегда, каждый час. Никуда не убегайте с «Минской волны».
1: Легко и спокойно, как дома.

Всем привет! Знаете этот момент, когда рабочий день закончился, галстук снят, каблуки летят в сторону, а в ушах уже стучит знакомый бит? Настало время как раз для такого перевоплощения, чтобы забыть про «надо» и вспомнить про «хочу». Впереди три трека, которые помогут настроиться на волну отдыха, свободы и только на лучшее. MV Remix. Миа Бойко, Леша Свик. К лучшему.

Летом можно с блеском в глазах встречать рассвет или по желанию провожать закат. Особенно, когда стоит безупречный розовый вечер. Амирчик. Розовый вечер.

0: пусть эта пятница сохранит наши тайны хотя бы до понедельника и подарит возможность улыбнуться без объяснений. Наслаждайтесь этим розовым вечером на полную и держите ритм. Пока!
1: МВ Ремикс на МВ Радио.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.бай. Слушаем наше на

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежзаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о сотрудничестве с Кыргызстаном и что обнаружили в Польше.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о стимулировании роботизации. Документ направлен на то, чтобы к 2030 году в обрабатывающей промышленности на 10 тысяч работников приходилось не менее 100 роботов. Указ вводит льготы как для тех, кто внедряет роботов, так и для их производителей. Предприятия-потребители смогут применять ускоренную амортизацию, а также получат ряд льгот. Производители роботов и инжиниринговые компании освобождаются от ввозного НДС на компоненты. Белорусская делегация посетила столицу Кыргызстана.

0: Дагестана Бишкек. В состав вошли специалисты ряда министерств республики и Минобласполкома. В центре внимания оказался первый в Центральной Азии мусоросжигательный завод, который построили на китайские инвестиции. Стороны обсудили вопросы переработки твердых коммунальных отходов и их использования в качестве источника энергии. Также обменялись опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1: К новостям в мире.
0: Добыча нефти в Алжире в мае достигла максимума за последние 3 года, об этом пишут СМИ. Страна добыла почти 1 000 000 баррелей. Рост происходит в рамках постепенной отмены добровольных ограничений ОПЕК+. Алжирские власти также провели реформу управления. Они разделили полномочия и поставили цель освоить шельф и расширить разведку на юге. Для Европы Алжир становится все более важным и надежным поставщиком углеводородов. К новостям регионов. Областной этап республиканского проекта «Властелин села» завершился в Вилейке. Победителями состязаний стали представители из Несвежского района. Они представят центральный регион на республиканском этапе. Второе место заняла семья из Любанского района, третье – из Стародорожского. Все участники получили продуктовые наборы, денежные подарки и другие призы. Кроме того, семья из Червеньского района победила в онлайн-голосовании. Ей вручили сертификат на велосипед. И в завершении выпуска меч возрастом более 2500 лет обнаружил мужчина в Польше. После сигнала металлодетектора он начал раскопки и увидел лезвие, которое уходило вертикально в землю. Мужчина накрыл место ветками, дождался археологов, они извлекли оружие. Специалисты предварительно датировали находку бронзовым веком. Артефакт передадут государству для изучения, а нашедший может рассчитывать на вознаграждение.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 80 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Ну что, Минская волна на связи, 18.10. Знаю, что многие сейчас находятся в автомобилях. Сервис Яндекс.Пробки мне это подсказывает. 5 баллов всего лишь, это прекрасная новость. Затруднено движение на выезде из города на Партизанском проспекте. Внешняя и внутренняя сторона МКАДа также стоит. Выезд на проспекте Дзержинского на Брестскую трассу тоже затруднен. Там даже произошло ДТП. На улице Кижеватова произошло ДТП. Еще тоже вижу, друзья, будьте внимательными, не надо так торопиться. И на Кижеватова тоже большие затруднения движения МКАД. Недалеко от района Степянка стоит. И выезд, конечно же, на в сторону Боровлян. Да-да-да, там тоже есть затруднения движения. Логойский тракт, вам привет отдельный. Хочу сказать, что Минская волна вещает в FM-пространстве по всей Минской области. Находите нас обязательно, подключайтесь. Ну а если вы выезжаете за пределы Минской области, то Радиоплеер Беларусь вам в помощь в идеальном качестве на территории не только нашей страны, но и за ее пределами. Да, вот такие мы. Ну а если соцсети для вас это прям идеальное решение, подписывайтесь. У нас ярко-розовый логотип цвета фуксия. Если хотите быть еще и в тренде, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, отмечайте Минскую волну, где вы сейчас слушаете нас, какое у вас настроение, как мы знаем его поднять, потому что разыграем в этом часе билеты в Дукорский Майон, так он не так далеко находится от Минска, здорово можно провести выходные. Ну, еще в этом часе я расскажу, как уволили робота. Да, новость, конечно, феерическая, но поверьте, вас она точно удивит. У микрофона я, Вика Красовская, еще 2 часа проведу вместе с вами.
0: Обстановка на дороге.

0: МВ Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Минская волна, вместе с вами проводим эту пятницу, друзья, и насладимся уже приближающимся выходным. А что может быть круче, чем запланировать какую-то интересную семейную поездку, и вы еще недалеко отправитесь? Я предлагаю Дукорский майонток, выдатное место для семейных отпочинков, всего 30 километров от Минска. Перевернутый дом, исторические будинки, ремесленные майстерни, 400-годовый дуб Жаданьев, засад Сергневичный город, дамы и лазни, а еще активный отпочинок, конь, катамараны, веровочный парк и средневечный тир. Подробности на dukora.by. Вот такое решение на выходные. Идеальное. Заберет, кстати, пригласительный победитель нашей игры «Что не так?» у шефа, которая вот-вот уже начинается. Самая вкусная игра на МВ-радио. Правила напоминаю, если вы не в курсе, я читаю рецепт какого-то известного блюда с одним неверным ингредиентом. Если вы догадываетесь, какой, присылайте ответы в мессенджеры Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307. Побеждает сегодня 19-я с правильным ответом. Выбрала я десерт, который вы наверняка пробовали на всевозможных фудкортах или когда отправляетесь где-то гулять в городе. Я часто встречаю у нас в Минске десерт испанского происхождения под названием чуррос. Выпечка из заварного теста, обжаренная во фритюре и посыпана корицей с сахаром. В общем, этот стритфуд вы точно встречали, возможно, просто руки не доходили. И я вам настоятельно рекомендую попробовать. Он по-настоящему вкусный, сладкий. Можно побаловать себя хотя бы в выходной день и не отказывать в этом удовольствии. В общем, вам правила максимально уже понятны. На кону, напоминаю, билеты в Дукорский майонток. Я читаю рецепт с одним неверным ингредиентом. Если догадываетесь, что там не так, присылайте ответы. Всем желаю удачи. Поехали!
0: Что не так у шефа?
1: Соленый огурец, вода, сливочное масло, сахар, соль, яйца, растительное масло и обязательно сахар и корица. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Да, уж сегодня было по-настоящему жарко в наших сообщениях. Готовила я испанское блюдо под названием чуррос. Это известный десерт, который вы, возможно, пробовали где-нибудь. В Минске он точно встречается на всевозможных ярмарках, стрит-фудах, улицах и так далее. Потому что блюдо, правда, популярное. Испанская выпечка из заварного теста, обжаренная во фритюре и посыпана корицей с сахаром. Для кого-то кажется, она максимально сладкой, но, поверьте, надо все попробовать на себе, чтобы выяснить, нравится она вам или не нравится. Даже существуют две версии, откуда появилась эта выпечка. Кто-то говорит, что все-таки чуррос это является предком китайского тоже известного блюда под названием ютао. В общем, соленые у них, правда, такие палочки, которые они едят на завтрак. Ну, китайцы, мы знаем, не сильно специализируются на десертах, но вот соленые, острые и такие своеобразные блюда у них, правда, получаются. Ну, а кто-то считает, что испанские пастухи придумали это блюдо, потому что всегда был костер, сковорода и базовые продукты, и они замешивали простое заварное тесто и жарили в масле прямо на костре. Появился тот самый чуррос. Никто не знает, как оно все появилось, но мы знаем уже имя победителя, человека, который 19-м прислал правильный ответ. Я прочитала рецепт, добавила туда соленые огурцы, которые ни при каких обстоятельствах не могут оказаться в чурросе. А победителя зовут Валерий. Последние цифры номера 8576. Валерий, вы отправляетесь в Дукорский Майонток, 30 километров от Минска. Потрясающее место, перевернутый дом. Готовьте свой вестибулярный аппарат, точнее его настраивайте, потому что когда вы окажетесь в нем, вы получите новую порцию впечатлений. А в жизни нужно, как говорят, все попробовать. Ну и не забудьте загадать желание возле дуба, который там стоит 400 лет и ждет именно вас и вашу семью. Ну, а я не прощаюсь, скоро вернусь и расскажу, как уволили робота и чем он там занимался в штате Огайо. В общем, будет точно интересно.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Если вы думали, что вы всю неделю на работе занимались непонятно чем, то вы просто ничего не знаете про робота-полицейского, который живет в Огайо. Настоящий кумир всех ленивых сотрудников. В общем, слушайте. В одном американском городке уволили автономного робота-охранника по имени Дабботка-5. Его вернули производителю, потому что за целый год этот полутораметровый красавчик весом 180 килограммов не сделал абсолютно ничего. Его поставили охранять городскую парковку и фиксировать подозрительную активность. И знаете что? За 14 месяцев этот округлый парень с камерами на 360 градусов не заметил вообще ни одного инцидента. Ну, в Америке, в Огайо, ни одного инцидента я точно не поверю. Либо там идеальный город, 100% нет. Либо железный друг просто залипал в свои виртуальные соцсети. Ну или как мы все в пятницу после обеда, просто кто-то смотрит в стену, делает вид, что очень занят. Ну или пасьянс косынка, я вот недавно видела. Кстати, городские власти выделили на эту «безопасность» в кавычках почти 68 тысяч долларов. Представляете, ему платили огромные деньги просто за то, что он красиво стоял на парковке и напоминал гигантскую умную капсулу. Идеальное преступление. Самое смешное, что у него был напарник. Второй такой же робот, но тот оказался еще умнее. Он вообще ни разу не вышел на службу. Он сказал, наверное, что у него, знаете, синий экран и ушел на больничный. В общем, если ваш начальник начинает ворчать, что вы неэффективны, просто расскажите ему историю про этого робота. Вы хотя бы не стоите и как бы ничего не делаете, и стоимость намного меньше. Поэтому, друзья, впереди все-таки выходные, не переутруждайтесь, и пусть ваш вечер будет таким же расслабленным, как будни этого робота. Оставайтесь на Винской волне. В начале часа в студии появится Яна Довбенко, расскажет нам всем новости. Ну, а я обязательно вернусь, и мы будем с вами обсуждать очень интересную новость. Какую самую глупую отговорку вы придумывали, чтобы не идти на встречу с друзьями или родственниками? У меня будет не просто новость, а ваши сообщения, которые я вижу в тредсе Минской волны, вижу сообщения, которые прилетают в наш инстаграм-аккаунт Минская волна. В общем, много всего озвучу, прочитаю. И если вдруг у кого-то сегодня праздник, день рождения, тоже не забывайте писать. Я тоже постараюсь справиться с этой миссией. У микрофона Вика Красовская. Друзья, пятница, суббота, воскресенье. Но это самые приятные дни недели, которые только можно себе придумать. Все лучшее, как всегда, впереди.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие нарушения выявил комитет госконтроля и что не удалось продать на аукционе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал закон, который вносит изменения в законодательство о физической культуре, спорте и туризме. Документ приводит нормы в соответствии с указом о совершенствовании госуправления в сфере туризма и правоприменительной практикой. Закон переориентирует туризм с социальной сферы на экономическую и закрепляет полномочия недавно созданного Национального агентства по туризму. Кроме того, расширяются полномочия президента и правительства в этой отрасли. Завершилась международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026». Мероприятие собрало более 120 участников из Беларуси, России и Китая. На площадке показали широкую линейку средств радиоэлектронной борьбы, блокираторы дронов и ударные беспилотные комплексы. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович назвал безопасность результатом командной работы практиков и ученых. В рамках деловой программы прошли конференция по кибербезопасности и заседание оборонных ведомств ОДКБ.
0: К новостям в мире.
1: Латвия и Эстония вошли в число беднейших стран Евросоюза по уровню потребления и благосостояния граждан. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Реальные доходы и расходы жителей этих республик почти на треть отстают от средних показателей по Евросоюзу.

0: Так, материальное благосостояние домохозяйств в Латвии и Венгрии оказалось на 27% ниже среднего уровня, в Эстонии на 26%. Кроме того, страны попали в список государств, где ВВП на душу населения на 20-30% ниже среднеевропейского. Работу мясоперерабатывающего предприятия приостановили в Минской области. Об этом сообщили в Комитете госконтроля. Там выявили нарушения, которые угрожали жизни и здоровью граждан. На производстве не соблюдались ветеринарно-санитарные правила и санитарно-эпидемиологические требования. Также предприятие не выполняло программу производственного контроля. Выяснилось, что у производителя отсутствовали положительные санитарно-гигиенические заключения. Возобновить деятельность компания сможет только после полного устранения всех недостатков. И в завершение выпуска. Сумку, сделанную из шкуры тираннозавра, не удалось продать на аукционе в Париже. Материал для аксессуара вырастили в лаборатории из коллагена, взятого из кости древнего ящера. Организаторы оценивали уникальный лот в сумму от 300 до 500 тысяч евро. Однако максимальная ставка не превысила 150 тысяч долларов, и торги признали несостоявшимися. Сейчас владельцы ведут переговоры с частными коллекционерами о дальнейшей судьбе этого предмета.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 80 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ну, теперь я уже официально всех поздравляю, потому что вечер пятницы в полной мере себя раскрепощает, да, на часах 19:10, рабочий день у всех завершился, и я решила с вами обсудить, знаете, какую тему? Ведь впереди же выходные, нас всех будут звать в гости, к родственникам, к друзьям, или мы кого-то будем приглашать. Но иногда бывают моменты, когда мероприятие отменяется, и мы не всегда испытываем то самое чувство вины. И я задала вопрос в наших мессенджерах, в наших соцсетях, в трете. Какую самую глупую отговорку вы придумывали, чтобы не идти на встречу с друзьями или родственниками? И знаете, что много чего прилетело? Давайте прочитаю от Игоря сообщение. Сказал друзьям, что не приду на шашлыки, потому что у меня срочный созвон по работе с коллегами из другой страны, и, естественно, там разница во времени. На самом деле, я весь день лежал, ел пиццу, играл в приставку. Жалею? Ни капли, написал Игорь. И мне кажется, это сообщение вот сильно отражает современного человека, который никуда не хочет идти, хочет лежать у себя дома на диване, играть в приставку, есть пиццу, гладить кота и никуда не выходить. Что думаете вы по этому поводу? Какие у вас были истории? Как вы, ну, можно сказать, отмазывались от тех самых встреч, которые могут и не состояться? И самое интересное, испытывали вы потом чувство вины? Или, может быть, все-таки иногда надо сказать просто «нет, я не хочу идти навстречу» и не придумывать, что что-то случилось, какой-то апокалипсис, заболела нога, рука или какие-то проблемы мы придумываем себе, а потом не понимаем, зачем мы это сделали, когда можно просто сказать «нет». Это то, чему учат многие психологи, но не у всех, особенно миллениалов, это получается. В общем, Viber, Telegram открыт для ваших посланий, 1010-307. Я скоро вернусь, прочитаю еще больше, еще интереснее, и факты от ученых, психологов обязательно прозвучат в нашем эфире. У микрофона, как всегда, я, Вика Красовская.
1: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. Как дома шоу на 97.4 FM.
1: Почему мы врем вместо того, чтобы сказать твердое «нет»? Оказывается, есть причина глупых отговорок – это страх отвержения, синдром хорошего человека, говорят психологи. Нам кажется, что простое – вот «я устал и я хочу побыть дома» – обидит близких или покажет нас ленивыми. Мы придумываем все, что угодно, что и затопило, и кот заболел, и тысяча причин, потому что внешняя форс-мажорная причина в нашем понимании освобождает нас от чувства вины. Это то, когда тебя позвали в гости родственники или друзья, а ты напрочь не хочешь идти и придумываешь отговорки. Но, понимаете, та самая ложь иногда во спасение работает против нас. Когда мы постоянно придумываем алиби, мы тратим на поддержание этой лжи больше энергии, чем ушло бы на саму встречу. То есть ты начинаешь думать: ага, а вдруг они увидят мою сторис, а вдруг я забуду, что соврал, и как-то это вспомнится. Не зря говорят, что люди, которые врут, они должны очень много информации держать в голове, что кому сказал, когда сказал. И это очень плохо отражается, естественно, на психике. И самое экологичное – легализовать свое право на отдых. Это вот для каждого человека, для психики, для головы, для нервов. В общем, фраза «Ребята, я вас люблю, но у меня сели батарейки, мне нужно побыть в режиме энергосбережения» укрепляет доверие в отношениях гораздо лучше, чем выдуманный ремонт, условно назовем его так. Ну и сообщения, которые прилетают, давайте потихоньку буду озвучивать, потому что в последнем нашем часе мне времени точно не хватит. Ольга написала очень интересную версию общения с подругой. В общем, ее подруга позвала на выставку современного искусства. А Ольга ответила, что у меня экзистенциальный кризис, и мне нужно побыть в вакууме. Подружка так испугалась, что даже курьера с пирожными мне прислала. А я просто хотела поспать. Вот, Ольга, теперь вам нужно в ответ подруге или торт заказать, или куда-то ее сводить. То есть вы уже чувствуете, что вы должны в два раза больше. Хотя могли просто сказать: ну, я не выспалась, плохо себя чувствую, ну и так далее. Поэтому, друзья, врать даже во спасение не стоит. Пишите ваши истории, какие алиби вы придумывали для того, чтобы не встречаться с друзьями, с родственниками. Может быть, кто-то вас словил на лжи, и теперь вам стыдно, и вы готовы поделиться этой историей, которая кого-то, возможно, научит, и человек не наступит на эти же грабли. 8029-1010-307, Вайбер и Телеграм.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить шить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. Как дома шоу на 97.4 FM.
1: Ну что, привет, кто подключился на Минской волне. Мы здесь вместе с вами обсуждаем алиби для выходных, когда не хочется никуда идти, ехать, встречаться, объяснять. Мы придумываем тысячи историй, потом виним себя в этом, зачем мы придумали, когда можно было просто сказать: «И я не хочу, и я не буду, и я никуда не поеду». Но мы люди все-таки такие ответственные, особенно те, кто постарше. Вот молодежь, ну, надо отметить, зумеры уже научились отстаивать свои границы, говорить «нет», когда неудобно, «не хочу», «не буду». Но поколение постарше, ну как-то так, надо все-таки с уважением относиться и никого не обижать. Но иногда это работает против нашей психики. Я попросила от вас сообщение, много чего уже прочитала в эфире, вот несколько осталось интересных, давайте озвучу. Мне очень понравилось сообщение от Димы. Дим написал, что ему 40 лет, это тоже надо отметить. «Родственники звали сажать картошку. Я серьезным голосом соврал, что мой кот впал в депрессию после стрижки, и его нельзя оставлять одного, иначе он сойдет с ума. Дядя со мной 3 месяца после этого не разговаривает». Дима, ну, держите, что я могу сказать? Во-первых, ложь во спасение должна быть, ну, какой-то увесистой, понимаете? Для дяди, я так понимаю, он у вас постарше, ну, что может быть важнее, чем сажать картошку? Особенно для белорусов, особенно для нас, когда мы, ну, с таким трепетом относимся. Ну, это, понимаете, это философия, это религия, это важная часть каждой семьи — встретиться, посадить картошку, там поругаться, возможно, еще. В общем, семейные традиции нельзя нарушать. Алена написала. «Я написала парню, с которым не хотела идти на второе свидание, что у меня внезапно затопило соседи сверху и снизу, и сбоку одновременно. Он спросил, как это возможно физически. Пришлось заблокировать». Алена, ну, видимо, вы, барышня, неопытная. Если врете, врите, ну, уверенно, это во-первых. И какую-то версию придумывайте, на которую вы можете ответить и среагировать. Ну, а просто заблокировать вы могли сразу и не врать, и не портить себе карму. Поэтому, девушки, думайте наперед. Особенно, если вам не понравился парень на первом свидании. Ну, тогда сразу скажите: все, не пойду с тобой на свидание. Но это тоже ответственность, особенно глядя в глаза. Ну, хотя бы сообщение напишите, чтобы он ни на что не рассчитывал. Ну, а я, друзья, рассчитываю на хорошую погоду на этих выходных. Уж не знаю, получится или нет позагорать, но как минимум не замерзнуть точно будет возможность. Суббота-воскресенье, мы ждем эти выходные с огромным нетерпением, потому что хочется получить солнечные ванны и насладиться настоящим летом. Ну, а какая погода уж точно будет на территории нашей страны и в городе Минске, я расскажу буквально через несколько минут.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: Белгидромет обещает нам завтра на территории страны без осадков, друзья. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 8-15, днем от 22 по северо-востоку и до 29 по юго-западу страны. На территории Минска ночью 11-13, ясная погода, а вот днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Ну, наконец-то лето будет на этих выходных, поэтому успейте сделать все, что запланировали, слушайте Минскую волну. Ну, а в понедельник включайте в 17.00, как дома шоу. С вами была Вика Красовская. Всем классных выходных и вкусных шашлыков.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла. Днем плюс 19, плюс 25. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла. Днем плюс 19, плюс 25. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла. Днем плюс 19, плюс 25. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер слабый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов тепла. Днем плюс 19, плюс 25. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. Минская 97.4 FM.